0: На русском радио Артём Сорокин.
1: А мне вот кажется, что самый-самый – это месяц май, друзья. Самый любимый, самый лучший, самый ароматный. Май пришел, цветет сирень, щебет птицы, веселый день. Солнце греет все сильнее. Здравствуй, май среди ветвей. Правда, есть легкое ощущение, что в мае природа расцветает, птицы поют, солнце светит, а мы все еще пытаемся проснуться после зимней спячки. Но вот есть такое легкое ощущение. Благо, градусы на термометре в прошедшие дни у нас в столице, ну уж точно, позволили проснуться окончательно. Ох, проснулись, ох, растопились, уже и потеть начали. Плюс 26, а то и плюс 27, это, конечно, подарок настоящий. Окончательно будем просыпаться уже во второй половине майских праздников, и это прекрасно. В общем, всех с наступающей второй половиной маевки, как-то быстро, мне кажется, пролетят эти оставшиеся деньки. Сегодня день радио, праздник, завтра короткий день. Замечательно.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

Александру Степановичу Попову отдельное спасибо. С днем радио! Русское радио!

Какая майская песня! Да, все-таки лучшее в жизни — это когда тебя любит человек, который знает все твои недостатки, все твои ошибки, все твои слабости и продолжает думать, что ты все равно самое лучшее на свете или самый лучший на свете. Друзья, пусть наступившая весна добавит в ваши отношения какой-то гармонии, терпения, а если отношений пока нет, пусть наконец-таки половинка в жизни появится.

0: Кику Китано спели Бандерас на русском радио, видимо, конечно, подразумевая японского кинорежиссера Такеши Китано, одного из самых известных кинематографистов Японии, актер, режиссер, сценарист, телеведущий, писатель, художник. Кстати говоря, в молодости Такеши Китано сменил множество профессий. Был лифтером в клубе, официантом, чернорабочим, торговцем на улице. Вы спросите, Сорокин, а для чего ты нам рассказываешь про японского кинорежиссера? А я вам отвечу, друзья. Вот и мы, радиоведущие, в День радио, хочется об этом сказать, тоже часто перед тем, как попасть на радио, меняем множество профессий. Есть у нас даже на радио такая присказка. Как вообще попал на радио? Да за кефиром вышел. Вот частенько это так и бывает. Вышел за кефиром и попал на радио. Я в начале следующего часа расскажу вам, как я попал на радио. Ну а в продолжении этого часа у нас мод с новинкой. Через пару минут Юлия Савичева чуть ранее и Дима Билан.
1: Весна.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ох, друзья, задумался, как попал на радио в 2003 году и тоже понял, что скучаю я без тебя. Ну, в смысле, скучаю по тем первым родийным шагам своей жизни. Ну что, с днем радио, друзья, еще раз, 7 мая на календаре. И, как обещал, я, Артем Сорокин, в начале этого часа, ну, немножко расскажу свою историю, как я попал на радио. Все началось с танцевальной музыки в 2003 году. Совсем не российской музыки, кстати говоря, много слушал я разной танцевальной музыки в своей юности. Как-то водится, в начале нулевых писал о ней на форумах. Помните, мы все обсуждали что-то на форуме, дискутировали, выражали свое мнение. И вот в один прекрасный момент меня заметили, мол, ну вот он, парень, много что-то пишет, а давай-ка мы его позовем на радио. Пусть он лучше на радио об этом порассказывает, а не просто пишет где-то там в глубинах интернета. Так я оказался на одной из краснодарских радиостанций. Это были первые шаги счастья радио жизни. Потом эфиры с популярной музыкой, работа в Москве на одной из радиостанций, еще работа. И 4 года назад, 1 июня 2022 года, Сорокин оказался на русском радио. Вот мой путь небольшой, и я благодарен всем своим учителям, всем, кто со мной работал, всем коллегам, всем, кто причастен к моей радиожизни. И если у вас есть мечта, друзья, не ждите, идите вперед.
0: Новая песня на русском. Давай.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды. Да. Ир, ну это актуалочка это подъехала. Да. Потому что это сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Mm-hmm. А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
4: Уже, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь, что ли?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Ох, а все-таки мечты – это реальность, друзья. Главное, сильно захотеть и сделать шаг вперед. Ну и при этом, конечно, не лениться, честно говоря. Вот мне кажется, что вопрос лени, он ключевой в том, чтобы ваша мечта сбылась. Более того, часто бывает, что, ну вот, мечтаешь, я хочу, чтобы было это, а потом наблюдаешь, как какой-то человек делает то же самое, о чем ты мечтал, ну, буквально за неделю, и думаешь, ничего себе, оказывается, так можно было. Так что я всем желаю собраться, не лениться, написать план и осуществлять шаги к вашей мечте.

Попова до нашего родного русского радио. Больше, чем радио. С праздником! С Днем радио!

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: 4.46 столица. Ну что, малахитовые сны мы пока видим по столичному времени. Почти 5 утра. Большая часть сограждан по нашему региону спит. По нашей, так сказать, по нашему меридиану. Кто-то еще работает в ночи, в ночных сменах. Дорабатывайте, дорогие друзья. Скорее вам желаю доработать и уже оказаться дома. А кто-то такой проснулся в 5 утра, лежит и думает: какого фига я вообще проснулся? Почему я проснулся? Я должен спать. Ну, я надеюсь, вы заснете все-таки. Я постараюсь поставить какие-нибудь такие медленные, приятные, хорошие песни. Ну, а между тем, ну, например, в Иркутске 9.47, в Южно-Сахалинске 12.47. Страна большая, всем привет! С днем радио, 7 мая сегодня. Я поздравляю вас еще раз. И сегодня весь день все наши ведущие будут вас поздравлять. Ну, в смысле, те, кто работают сегодня. И, конечно, вы будете поздравлять нас в столе заказов, говорить нам всякие приятные, хорошие, добрые слова. А мы будем ставить лучшие песни.
1: Артем Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. Александру Степановичу Попову отдельное спасибо. С днем радио. Русское радио.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: 5.07 в российской столице. Сейчас сидел, ковырялся в сети. И знаете, друзья, такое ощущение, что в 5 утра даже Wi-Fi работает как-то медленнее. Он тоже хочет спать. Тоже зевает наш Wi-Fi. И вообще в 5 утра мы-то с вами вообще в целом способны на все. Медитировать, бегать, писать стихи, но предпочитаем спать. И это правильно. Хотя многие, конечно, суперранние пташки уже встали. С добрым утром, я надеюсь, у вас для этого есть веская причина. Ну, например, поздравить мысленно любимой радиостанции с Днем Радио. Сегодня 7 число. Да, мы принимаем поздравления. 7 мая. День радио важный для нас. Я уж не знаю, что будет твориться сегодня на всех радиостанциях страны, но точно что-то очень веселое. Ну, например, все коллеги мои будут говорить хорошие слова, поздравлять, как они любят радио, как они попали на радио, почему они без радио не могут жить. И вообще, радио — это такое что-то раз и навсегда. Без этого уже никак. И все радички это прекрасно знают. Но так или иначе, русское радио для вас и для вас лучшие любимые песни.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: И где-то выше облаков, выше облаков.
0: Номер второй.
2: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мечи парят.
0: Номер первый.
3: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

Ну, главная химия с утра, это, конечно же, химия кофе. Правда, как в том анекдоте, когда хочется спать, выпил кофе, все равно хочется спать, но уже с тахикардией. При этом, да, кофе с утра, это, конечно, не роскошь, а средство передвижения, ну, по крайней мере, для большинства сограждан. У меня, Артема Сорокина, не кофе, черный чай, без сахара, пакетики не люблю, только заварка. Но сегодня, 7 мая, в день радио, с утра, конечно, напитки покрепче мы не рискнем употреблять, а вот ближе к вечеру здесь все поменяется. День радио сегодня в стране, друзья. Я вас искренне поздравляю. Русское радио с вами. Привет всем большой.

0: лето-то уже скоро, дорогие мои. Море будет и солнце, и фрукты, и счастье. Вообще хочется, чтобы в этом году что-то хорошее случилось. Правда, друзья? То, чего мы с вами ждем. А ведь ждем ведь, правда? Ну, поскорей бы уже. А то надоело, ей-богу. Русское радио вместе с вами. Ну что, привет. Доброго утра, доброго дня вам. С праздником. Сегодня 7 мая, день радио. С нашим любимым днем русского радио. Да, русское радио все-таки... День рождения не в мае, но без 7 мая не было бы и нас. Да и не было бы нашей хорошей, замечательной компании, вот которая прямо здесь, прямо сейчас. 5:42 в столице. Впереди у нас «Рефлекс», песня, которая, ну, можно сказать, редко звучит на русском радио, но мы ее очень любим, очень ждем. Как вы думаете, какая? Скоро узнаем.
1: Реклама на русском.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успел.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
6: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русское радио.
1: Стоишь

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: А вот мы все в День радио говорим про Александра Попова, а ведь часто так бывает, друзья, что за изобретениями великих стоят их жены, верные подруги, которые тоже очень сильно повлияли, которым тоже можно применить фразу «ты узнаешь ее из тысячи», без нее не было бы, возможно, и такого изобретения, как радио. Вот, например, Раиса Алексеевна, жена Александра Степановича Попова, изобретателя радио, Раиса Алексеевна поддерживала мужа в его научных занятиях, когда Александр Степанович тратил значительную часть заработка на опыты по радиосигнализации. Семья материально зависела от ее доходов. Она старалась, чтобы Александр Степанович не отвлекался на бытовые вопросы и даже ушла из госпиталя, где работала, чтобы больше времени уделять детям. Так что, ну, можно сказать, что без Раисы Алексеевны не факт, что Александр Степанович Попов-то изобрел бы радио. Совсем-совсем не факт. С днем радио, дорогие мои! С праздником! Русское радио вас поздравляет!
0: С днем радио! Русское радио!

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» здесь, на русском радио. Антон Ничего Юрьев, себе. Полина Жукова, Дима Морозов.
2: Доброе утро. Главное хорошо про бороды. Сказал. Хорошо, что у меня нету.
3: Да?
2: Я прям перепугалась.
3: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: рекомендую обратить внимание на эту песню Николая Баскова, друзья, «Туманы» она называется. Мы тут давеча с моей второй половинкой решили ее попеть на кухне. Ну так, ради смеха, прям не ожидали, насколько здорово песня поется. Такая застольная, народная, хороводная. Вот попробуйте подпевать в следующий раз, и настроение, гарантирую, будет лучше. Ну, Николай Басков просто так песен не пишет, как мне кажется, тем более в юбилейный год. В этом году Николаю Викторовичу 50. А сегодня, кстати говоря, 131 год со дня изобретения радио Александром Поповым. В России 7 мая отмечается День радио, праздник работников всех отраслей связи. Он был официально установлен, кстати говоря, в 1945 году в честь 50-летия изобретения радио. С праздником! 6.31 в столице, русское радио с вами.
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: На этой неделе номер третий.
3: И где-то выше облаков, выше облаков.
2: Номер второй.
4: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мечи парят.
2: Номер первый.
5: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
2: Голосуйте за любимого исполнителя.
6: Пусть он станет лидером.
2: Золотой граммофон на русском радио.

0: же неделимы, мы все одна семья, семья русского радио, семья людей, которые любят радио как таковое, как изобретение. Все сказать готов я в жизни чередой минувших слов. В каждом сердце остается дядя Сашенька Попов. Он подарил миру радио. С праздником, друзья! Ну а продолжит наш праздничный майский эфир, ну я бы так сказал, Рокки, Дейл и Гайка. В смысле, Антон Юрьев, Дима Морозов и Полина Жукова. Все, я убегаю, вас с праздником. Встретимся уже послезавтра в праздничный эфир 9 мая вечером. Сорокин, хорошего дня сегодня, хорошей пятницы завтра. Русское радио с вами. С праздником!
1: Артем Сорокин.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимые.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Более 130 горняков эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за превышения допустимого уровня угарного газа, сообщает Интерфакс. По данным властей региона, более 100 работников уже вышли на поверхность. На месте работают горноспасатели. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура начала проверку по факту ЧП на шахте в Кузбассе. И к другим

Тема. Рособорнадзор представил список запретов для участников единого госэкзамена в этом году. В частности, в пункте проведения ЕГЭ нельзя общаться с другими сдающими и пользоваться чужой помощью. Также под строгим запретом находятся телефоны, компьютеры, шпаргалки, справочники и любые другие носители информации. Исключения составляют лишь специально разрешенные для отдельных предметов элементы. В преддверии сезона отпусков активизировались мошенники, предлагающие россиянам купить с рук авиабилеты, часть стоимости которых субсидируется государством. Злоумышленники находят в соцсетях и мессенджерах пользователей, которые интересуются перелетами и предлагают им якобы выгодный шанс. Однако стоит помнить, что переоформить такой билет на другого человека нельзя, предупредили в МВД. Возможность регулярно путешествовать по работе для некоторых россиян оказалась важнее размера зарплаты. Среди сотрудников от 18 до 25 лет почти 35% готовы рассматривать предложение с доходом ниже рыночного уровня, если работа предполагает частые и интересные поездки, включая зарубежные. Еще 30% сообщили, что их решение о трудоустройстве будет зависеть от конкретных направлений. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: утро даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные и потрясающие люди. Давайте присоединяйтесь к нам. Самые лучшие на свете. Потому что самые лучшие на свете слушают, что русское радио. Здесь главное на главном стартует. Для вашего хорошего настроения. Русские перцы. Вот здесь Полина Жукова. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет!
2: Доброе утро. И ты все, больше ничего не добавишь?
1: А что добавить? Скажи.
2: Ну как ты сегодня? Какой день?
1: Какой?
2: 7 мая! День радио!
1: Что, правда,
2: наш
1: что ли?
2: Профессиональный праздник. Невероятное ощущение работать в этот день. Ой, двойная ответственность какая-то.
1: Не, ну по факту у нас как бы праздник каждый день, поэтому я и подзабыл. Прям день радио!
2: День радио. Так что будем встречать его вместе с нашими любимыми слушателями. Но у нас планов громадье, как всегда, в этом часе встречаем всем известного кое-кого.
1: Кое-кто придет однозначно. Будет еще перченый реактивный гороскоп от русских перцев, чтобы вы понимали, как сегодня быть да поступать.
2: Игра против правил в следующем часе, здесь про деньги.
1: Да, мы сегодня разыграем 9999 рублей.
2: Ладно, я добавлю.
1: Я рубль потерял.
2: Я добавлю, чтобы была ровная сумма 10 тысяч.
1: Иша, а что, отмечать прямо сейчас можно, что ли?
2: Да, делай все, что хочешь, я тебе так скажу.
1: Все, что хочешь?
2: Да.
1: Я все, что хочешь, и буду делать. Не вопрос. А Артурчик поможет?
2: Поможет.
1: Так, Жукова Юрия, пирожков вперед!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: русском радио.
1: Технологические новости приехали.
2: О, да, нормально.
1: Пристроены, так бы сказала даже. Ага. Инженеры из Китая сделали окна-трансформеры, превращающиеся в балкон. Конструкция выдвигается наружу и выдерживает, по словам производителя, вес нескольких человек. Угу. Складывается за считанные секунды, а цены начинаются примерно от 370 тысяч рублей. Гениально!
2: Не, реально гениально, но просто, слушайте, я выйду на балкон, немножко вот сделаю то, что Минздрав запрещает. Конечно, да. И тут забыл нажать на кнопку и выдвинуть его.
1: Да-да-да-да. Или теперь фраза «выглянуть в окно» как-то совершенно иначе слушается и воспринимается. Это очень дорогое удовольствие,
2: надо вот, знаете,
1: однако.
2: Не забывать это дело все раскладывать, потому что мы, друзья, перелетные птицы. Вот это не нужно делать. А, слушай, на самом деле окна-трансформеры — это круто.
1: Мне нравится.
2: Есть же еще то самое, есть роботы-трансформеры мужчина. Знаешь, почему нет роботов-трансформеров женщин?
1: Почему?
2: Потому что они долго собираются.
1: Ой, ну сказал-то.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
2: Ну, что там?
1: Давай фантазировать.
2: Давай.
1: Вот сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, один балл точно есть сейчас на дорогах города. Машины же ездят?
2: Ездят, да.
1: Ну, скорее всего, сейчас проблемы. Это мы так вангуем. Ну, ладно, шучу, конечно же, есть проблемы. В районе Пехорки там стоит пробка.
2: Да.
1: В районе 25 минут.
2: Туннель с Новорижского шоссе, он по-любому там он не стоит. Просто люди выезжают, а там солнышко в глазки, они такие, ой, притормаживают, чуть не пройдет.
1: Они позагорать ли нам, да?
2: Кстати...

0: От Попова до нашего родного русского радио. Радио большой страны. С праздником! С днем радио!
1: Я больше

0: долгожданный реактивный перченый гороскоп, дорогие друзья, эксклюзивненько. Сейчас вам расскажем, чего, как, да почему. Овны, неожиданная встреча, вдохновит на новые свершения.
1: Тельцы, ваша практичность поможет избежать лишних трат.
0: Многоуважаемые близнецы, сегодня лучше слушать, чем говорить. Узнаете больше.
1: Все, я молчу.
0: Давай.
1: Раки, эмоции могут зашкаливать. Держите курс на спокойствие.
0: Правильным курсом идете, товарищи. Львы, ваша харизма открывает любые двери. Пользуйтесь этим.
1: Девы, старый план снова становится актуальным. Достаньте его с дальней полки.
0: Сдуйте пыль. Весы, важный выбор потребует от вас быть честными с собой.
1: Скорпионы, удача на вашей стороне в рискованных делах.
0: А стрельцы, дорога или перемены принесут радость.
1: Козероги, ваша настойчивость начнет приносить плоды.
0: Водолей, вдохновение придет из неожиданного источника.
1: И рыбки, сегодня важно не распыляться, выберите главное.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио.

0: на русском радио.
1: Эх, весна какая классная. Но, кстати, весной люди чаще ссорятся и раздражаются. Понятно?
2: Нет.
1: Сейчас объясню. Психологи, так же, как я сейчас объясняю, что после зимы у многих падает уровень энергии, витаминов и самоконтроля. То есть не сидят за собой вообще. На фоне усталости и перегрузки даже мелочи начинают сильнее раздражать, прям подбешивать. Из-за этого конфликты в этот период возникают чаще, чем обычно. Так что не обижайтесь на того, кто на вас сорвался. Это наверняка весна. Ты поняла меня?
2: Я поняла.
1: Ты поняла меня?
2: Говорят же про обострение весной и осенью.
1: У меня оно 365 дней в году, понимаешь?
2: Заметно.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Да, 24/7. Иди сюда.
2: Че?
1: Че?
2: Антош, посмотри, какая чудесная погода, солнце.
1: Посмотри, какое лето скоро будет.
2: Не надо раздражаться вообще. Находите радости во всяких мелочах. Угу. Вот солнышко сегодня в Москве, тепло. День радио, 7 мая, праздник замечательный. Мы ваши любимые ведущие.
1: Все, успокоилась.
2: Все хорошо?
1: Успокоилась.
2: А сейчас кофеечек все заваришь.
1: Что ты со мной делаешь? Я не знаю прям.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Русском радио.
1: А повод-то какой, а?
2: Повод-то, что ты
1: шикарный.
2: Гостей собирать сейчас начнем, понимаешь? Так, кто-то уже приехал.
1: Кто-то, да, уже кто-то подъезжает. О, какая, смотри, машина.
2: Ничего себе, паркуйте, нормально. А паркуйте, так, ну мы же не расскажем. Должен отгадать кто-то, кто дозвонится.
1: Конечно.
2: Всем известный кое-кто, игрушечка намечается, дорогие друзья. Прямо сейчас возьмите и позвоните.
1: Да, потому что у вас есть возможность выиграть классный приз. Колонку от Русского радио.
2: Крутейшую для вашей вечериночки.
1: Да, 8495-995-105.7.
2: Ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на Русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на Русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Даня Тихонов в 23:00. Слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?
3: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
4: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте». Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лежу на диване и думаю, пол надо помыть, белье постирать, цветы полить. Хозяйственная я все-таки женщина. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: всем известный кое-кто.
1: Ну что ж, дорогие друзья, сейчас, вы не поверите, приехал всем известный кое-кто. Вот, она, он, они, группа лиц, мы уже даже не знаем. Но дозвонился Артем, хочет отгадать, хочет получить приз. Вот, и он уж точно знает, кто у нас сейчас из лимузина по красной дорожке пойдет. Артем из города Волгоград. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, с праздником вас, с днем радио.
2: Ой, о, как спасибо приятно, большое.
1: Спасибо большое, Артемушка, от души прям. Да и вас тоже с праздником, вы же это радио слушаете.
2: Артем, а вы вообще как спасибо. С загадками отгадываете? Легко вам удается?
3: Ну, когда.
2: Когда как? Когда, ну, то есть как? С логикой, в принципе, все хорошо.
3: Угу. Ну, да.
1: Ну, сейчас и проверим,
2: значит. А то просто наша всем известная кое-кто уже в этой простыне кашляет, задыхается, уже хочется побыстрее его освободить.
1: Такое привидение здесь входит. А, значит, три подсказочки даем, вы быстренько угадываете, получаете подарок, мы все ликуем, радуемся, вот, и нам приятно, и вам хорошо. Готовы?
2: Артем?
1: Артемушка?
3: Да, готов, говорю.
1: Готов, отлично, да, хорошо, поехали.
2: Такая музыка у нас сейчас будет напряженная. Угу. Подсказка номер один. Знаменитый внук легендарной бабушки в детстве вынужден был пойти на фабрику.
1: Крикнул Лепсу в лицо, что она не твоя, и вообще люди думают, что он лист, плывущий по реке.
2: Подсказка номер три. Мастер странных танцевальных телодвижений на сцене, вокал, бокс и реабилитация страждущих. Вот три его предназначения.
1: Вот так вот. Кто это?
3: Это Стас Пьеха.
1: Это Стас Пьеха. Ну, что можно вам сказать?
2: Ну, я не знаю, конечно, так вы быстро приняли решение.
1: Сижу, Жуков, ты не знаешь Пьеху? Что с тобой?
2: Я Пьеху, я знаю.
1: Да, и Пьеха тебя знает.
2: И Пьеха меня тоже знает.
1: Вот и прекрасно. Ехай, Пьеха, да, это правильный ответ. Действительно, Стас Пьеха, наш любимый, ваш любимый, всенародно любимый. Ну что, видите, а вы переживали, Артем, вот так вот.
2: Ты думаешь, Артем переживал?
1: Не, Артем не переживал. Артем говорит, мне нужна колонка. Позвонил, отгадал, получил. Все очень просто.
2: У вас теперь действительно есть фирменная колонка от Русского радио, еще и в День радио вы это выиграли, вообще двойное комбо.
1: Ура! Мы вас поздравляем, Артем, хорошего дня, отличного настроения. Ну и с Днем радио, конечно же, тоже вас.
2: Пока!
0: Всем известный кое-кто на Русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Ну, вот видите, и погода поздравила с днем радио нас и вас. Плюс 18 на данный момент, дорогие друзья, ощущается как плюс 17. Да ладно уже, 1 градус туда сюда, это нормально.
2: Ощущается как плюс 105,7.
1: Плюс 105,7, это будет примерно где-то часам к 10, когда мы пойдем на улицу. Плюс 26 распогодится до этой температуры.
0: Реклама на русском.
3: Планируете идеальный семейный отдых? Приезжайте в Морион. 25 бань, 37 бассейнов, целый день удовольствия для больших и маленьких. Всего от 490 рублей. Начните лето в мае в Морион. 10 минут от метро Ясенево.
4: Когда музыка говорит громче слов, рождается история, которую слышит вся страна. 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Дима Билан, Зиверт, Елена Север, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Клава Кока, Артур Пирожков и другие артисты соберутся вместе, чтобы спеть в унисон со зрителями любимые хиты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
5: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство утвердило новые основания для признания водительских удостоверений недействительными. Как пишет РИА Новости, с 1 марта 2027 года прав можно будет лишиться не только из-за подтвержденных заболеваний, но и за отказ от внеочередного медицинского освидетельствования. По новым правилам, пройти его нужно в течение 3 месяцев с момента получения уведомления. Старт чартерных рейсов между Россией и Малайзией отложен на неопределенный срок, сообщил Минтранс. Отмечается, что причиной переноса стало отсутствие заказчика со стороны туристического бизнеса. Ранее в главной авиакомпании Южной Кореи выразили готовность рассмотреть возможность возобновления прямых авиарейсов с нашей страной. В компании подчеркнули, что считают возможным обсуждение этой темы в будущем при улучшении ситуации. Продажи новых автомобилей в стране

0: выросли на 15%. За апрель было продано более 117 тысяч машин. Эксперты отмечают, что часть текущего спроса на легковые автомобили объясняется низкими продажами в прошлом году. В начале 2025 года ежемесячные продажи были ниже 100 тысяч автомобилей. Также, по мнению специалистов, россияне стали покупать машины чаще из-за снижения ключевой ставки. В стране появится ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте. Новый стандарт содержит рекомендации по организации рабочего пространства на основе знаменитой японской методологии. В основе документа 5 последовательных этапов: сортировка, самоорганизация, уборка, стандартизация и совершенствование. Чтобы мотивировать сотрудников, организациям предлагают проводить конкурсы и награждать. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
1: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
2: Русские перцы. Утро красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
3: Главное – утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
4: Ой, а что это такое продолжается, дорогие друзья? Мы продолжаем отмечать День радио. Вот так вот. Здесь главное на главном. Здесь «Русские перцы» на русском радио. Полина Жукова напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, давайте отмечать.
5: Да, всем доброе утро. Действительно, наш профессиональный праздник сегодня, 7 мая. И как-то даже очень волнительно работать. Вот ответственный день.
4: Да.
5: Я очень боялась проспать или опоздать. Хотя за многие годы работы на радио уже выработалась дисциплина, поэтому у меня стоит 3 будильника. И за все время работы в утреннем шоу я ни разу не опаздывал на эфир. За 4 года, между прочим. Вот так вот. Тьфу-тьфу-тьфу.
4: Ты плюешь это в меня, я не понимаю.
5: Чтоб ты тоже не опаздывал никогда больше с этого дня. Хорошо?
4: Нет.
5: То ли дело, знаешь, было там в школе или универе. Какие только отмазки я не придумывала. И застряла в лифте. И то, что меня закрыли в квартире. И про какие-то судьбоносные встречи придумала. И знаешь, что самое интересное? Прокатывала же, верили.
4: Ну, а почему
5: актриса во мне умерла.
4: Не, ну не умерла, еще нормально, все хорошо. Все есть возможность. Не, чем круче отмазка, тем веселее.
5: Да.
4: Потому что, ну, есть же определенные правила игры, когда ты приходишь там в школе, да, учитель что-то рассказываешь, он говорит, так, что-то интересненькое будет сейчас. И что? А там из-за угла что? А ты что? А она что? Ну, конечно, конечно, присаживайся.
5: Вот такие истории мы ждем сегодня от наших слушателей, которые пусть нам рассказывают, какие у них были самые нелепые причины, по которым они опоздали.
4: Залезайте в наши соцсеточки, пишите там, дорогие друзья, под постом, прям комментарии ваши оставляйте.
5: Или в мессенджеры, в личные сообщения, пожалуйста, отправляйте. Все работает, все читаем. 8-916-003-105-7.
4: Давайте ждем.
3: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Самая нелепая причина, по которой вы опаздывали куда-то либо, напишите нам, расскажите.
2: Отмазочки, отмазочки.
1: Задержался из-за того, что случайно запустил режим глубокой очистки на роботе-пылесосе. Он решил, что надо убрать всю квартиру и заблокировал выход из комнаты. Это без подписи, ну еще бы.
2: Это нормальный процесс очищения. А как по-другому? Нужно очень уважительно относиться к технике.
1: Конечно.
2: Если, значит, робот-пылесос словил дзен, то как ты через него переступишь? Они же бывают большие,
1: никак,
2: ростом с тебя. Ну, вот.
1: Такой огромный.
2: А потом предъявляют еще тебе, говорят, я здесь убираюсь, а ты понимаешь, на работу собираешься.
1: Ну-ка, сиди, давай, жди.
2: Давай, сядь ровно.
1: Ляг. И не мешай.
2: Спи, все нормально, я позвоню на работу, не переживай.
0: Русские перцы. На русском радио.
1: Смотрим скорее, что сейчас происходит на дорогах города. По данным сервиса Яндекс.Карты 3 балла, затруднения есть. МКАД, внутренняя сторона от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Здесь время проезда 24 минуты. 23 минуты. Здесь пробка на Пятницком шоссе до поселка Светлые Горы. А есть небольшое затруднение на Щелковском шоссе, где Пехорка, до поселка Восточный на 20 минут. И Садовое кольцо сейчас стоит, внутренняя сторона от Ленинского проспекта до Зубовской улицы на 16 минут.
0: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

Александру Степановичу Попову отдельное спасибо. С днем радио! Русское радио!

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Так, дорогие друзья, а кто уже там начинает отмечать, давайте присылайте нам фоточки, что вы там отмечаете, потому что, ну, мы-то начнем отмечать в районе 10, да, сейчас словесно, а потом уже как, вот это вот, как стол накроем, вот.
2: Ты думаешь, что люди уже с самого утреца, так сказать, за день радио?
1: А как?
2: Согласна, только
1: так. Завтрак за день радио, это вообще красота.
2: Да, да, вот, кстати, про завтрак ты говоришь, опоздал на встречу, здесь нам пишет наш слушатель, потому что мой тост, это его отмазка, сразу говорю, подпрыгнул так высоко, что застрял в вентиляторе.
1: Так, и
2: пришлось
1: что?
2: Ему завтрак свой спасать.
1: Слушай, надо вентилятор спасать, потому что вентилятор-то, это же он дороже, чем тост. А теперь тост, хоп, и прыгает.
2: Я бы поспорила с утреца. Тост с джемом.
1: Тост с утра с джемом.
2: Дороже любого вентилятора.
1: Слушай, я тебе хочу сказать, что можно и на работу не идти прям сразу.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар. Успел.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйте на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Привет! Я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Kari.
11: В Kari огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
10: Я иду в Kari. А вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Kari. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13. 0+.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Cherry Tiggo 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ariza 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». Кредит предоставляется по «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
15: Оценивайте свои возможности и риски.
1: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Через
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Как же вам не стыдно такие отмазки-то лепить, ребяточки? Ну, опоздали. Ну, что, бывает нормально.
2: Ну, интересно же что-то придумать. Например, вот как Витюша. Задержался на работу из-за того, что шнур от зарядки ноутбука каким-то образом обмотался вокруг ножки стула, а потом и вокруг моей ноги. 5 минут распутывал.
1: То есть его привязали? Ужас какой! Это получается, это сценарий для фильма ужасов утреннего,
2: да,
1: понимаешь?
2: Это ноутбук, который сам привязал Витюшу к стулу.
1: Наша любимая зарядка судьбы.
2: Зарядка действительно.
1: Действительно,
2: в другом,
1: да,
2: смысле. Утром не зарядку такую делаешь,
1: да,
2: а вот пытаешься освободиться от этой зарядки другой.
1: Ты проснулся, а у тебя мизинчики на ногах в наручниках.
2: Какой кошмар.
1: Маленький.
2: Вот, кстати, еще про узлы здесь есть сообщение.
1: Ага.
2: От Клапсана. Пытался быстро завязать шнурки, но они завязались в морской узел. Пока распутывал, опоздал.
1: Пошел служить в морское пароходство.
2: Уплыл, да, в рейс.
1: Молодец.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Русском радио.
1: Ну, мы не будем опаздывать в теме раздачи денег, потому что мы любим играть с вами, а вы любите выигрывать денежные призы, которые мы с радостью с Антохой здесь вручаем на Русском радио.
2: Принес.
1: Тем более в такой прекрасный день, праздник.
2: Да.
1: Спасибо, кстати, за огромное количество поздравлений. Мы все читаем, все сообщения доходят, мы все видим, нам очень приятно. И хотим это приятно сделать тоже и вам. Давайте играть. Игра против правил уже совсем скоро.
2: Все доходят, да, сообщения? До меня
1: все.
2: Парочка не дошло, я перечитал.
1: Я тебе перешлю.
2: А, хорошо. А, ребятушки, номер телефона сейчас скажем, и давайте 10 тысяч отберите у нас, пожалуйста.
1: 8-495-995-105-7. Звоните.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
8: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
9: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
16: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
18: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
19: Квартиру сниму на суточно.ру.
20: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
22: Кроме ленты эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
23: Всегда рассказывайте людям о себе разное, чтобы когда они будут о вас сплетничать, их мнения расходились, они спорили и дрались. Рекламная служба Русского радио 5797799 код.

0: русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: У-ху, дорогие друзья! Ну что ж, 10 тысяч на кону, 5 плюс 5. А вот игра против правил начинается. До нас дозвонилась Наташенька из города Санкт-Петербург. Наталья, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Вы не на громкой связи. Ой.
3: Наташа, нет.
2: Нет, хорошо.
1: А нет, нормально все.
2: Показалось, плохо слышно.
1: Ну, как? Нет, не на громкой, нормально, все хорошо.
2: Как там в Питере дела, как погода у вас?
3: Да, погода не очень пока.
1: Так.
3: Прохладненько.
1: Должно распогодиться однозначно. Ну вот у нас сейчас вот плюс 25 намечается. По крайней мере, ну, градусов 5-6 вам пошлем однозначно туда.
2: Нам не жалко.
3: Ну давайте, у нас плюс 10, наверное.
1: Градусы вылетели.
2: Встречайте их.
1: Значит так, да, правила совершенно простые. Да, у нас есть сначала 5 вопросов для вас, на которые вы должны очень четко, быстро ответить за 20 секунд. Дать неверный, но логичный ответ. Вот, надеюсь, что правила знаете, игру неоднократно слышали, играли и дома у себя выигрывали однозначно.
2: Наташ, все понятно, вопросов нет?
3: Да, все понятно.
2: Ну, тогда удачи желаем и начинаем.
1: Вперед. Животное с хоботом.
3: Крокодил.
1: Сколько букв в слове весна?
3: 2.
1: Что надевают, чтобы солнце не слепило глаза?
3: Шубу.
1: А в чем измеряют температуру?
3: В метрах.
1: Где живут птицы?
3: Домики.
2: Где?
3: Где
2: живут?
1: В домике?
3: В норке.
2: В норке. Ну да, могут и в норке пожить.
1: Норки, это хорошо. Норка. Ну что ж, а это получается, что 5 вопросов?
2: 5000 рублей
1: уже есть в кармане у вас.
2: Наталья.
1: Ну, давай, Жукова, дьявали.
2: Ну, я не могу, я человек добрый.
1: Полина Дьявола.
2: Наташ, есть сейчас один вопрос очень такой, знаете, каверзный. Вы будете играть в суперигру, где у вас будет возможность выиграть еще 5000 рублей.
1: Или потерять абсолютно все.
2: Да.
3: Да.
2: Да? Рискуем! Да что вы говорите, что ж такое?
1: Ну, тогда...
2: Ну, пусть удача будет на вашей стороне.
1: Как называются волосы над глазами?
3: Усы.
1: Какой сейчас год?
3: 2005.
1: Головной убор мексиканцев?
3: Берет.
1: Из чего варят овсянку?
3: Из гречки.
1: Игра, когда все прячутся, а один ищет.
2: Все! Ну нет, ну и мы не можем. Сегодня такой день, сегодня же праздник.
1: Так.
2: Да! Я беру ответственность на себя.
1: Да? Молодец. Молодец.
3: Я 2 месяца вам звонила.
2: Вот видите как.
1: 2 месяца тренировалась. Умничка.
2: Наташ, 10 тысяч рублей у вас. И надеюсь, что и 10 градусов плюс будет в Санкт-Петербурге, чтобы тоже вам было тепло и хорошо, и вы не мерзли.
1: Хотелось бы прямо сейчас предложить вам супер-пупер игру уже, где 25. Но нет, 10 хватит. Это вам в рамках Дня радио. И, естественно, от русского радио, от русских перцев и игры против правил.
2: Поздравляем вас.
1: Ура!
0: Игра против правил на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: что ж, люди, плюс 20. Буквально будет плюс 21, потом плюс 22. А вот к 16 часам будет аж практически плюс 25. Это же просто купаться можно. Эх, распогодилась погодка сегодня.
1: Ну, ветерок есть, конечно. Немножко поддувает. Чуть-чуть,
2: чуть-чуть. Реклама на русском.
3: Заложенность, сухие корки в носу. Насморк.
4: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. ОКЕЙ. Подробности на ОКМАРКЕТ.РУ.
7: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-9840. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-9847. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
10: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
11: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
12: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: 00.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русская.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Добровольцы на СВО получат особые льготы при расчете военной пенсии. Соответствующие поправки к положениям о расчете выслуги лет принял Кабмин. В частности, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться при расчете военной пенсии за 3. Правительство направило более 5 миллиардов рублей аэропортам центральных и южных регионов страны на частичную компенсацию расходов в период временного ограничения полетов. Уточняется, что средства выделены из резервного фонда Кабмина. За счет них планируют возместить расходы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске и Курске, а также в Воронеже и Симферополе за июль-декабрь 2025 года. В стране нет масштабного дефицита учителей, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Однако потребность в специалистах, особенно в сельских школах, существует. В каждом регионе своя ситуация, отметил глава ведомства. В целом обеспеченность кадрами высокая, да, для решения проблем в сельских школах направлена программа «Земский учитель», целевое обучение и другие мероприятия, которые реализует ведомство. Почти 80% опрошенных россиян готовы рассматривать дополнительную занятость даже не в своей.

и профессиональной сфере, пишет «Коммерсант». Подавляющее большинство ищут подработку ради дополнительного заработка. Более трети при выборе подработки ориентируются на возможность самостоятельно управлять нагрузкой и графиком. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: также приятно, что сегодня в такой важный и ценный для нас день мы проводим его с вами, нашими любимыми слушателями. Отмечаем наш профессиональный праздник, читаем ваши поздравления и заряжаемся от вас теплом и светом, чтобы весь следующий год сиять для вас и заряжать вас супер-пупер классным настроением. С вами здесь Антон Юрьев.
1: Здравствуйте.
0: Полина Жукова. Меня зовут Дима Морозов, еще в отпуске, и мы продолжаем обсуждать с вами нашу тему «Самая нелепая причина, по которой вы опоздали».
1: Да, отмазочек вы, конечно, налепили огромное количество. Честно говоря, мы ими воспользуемся.
0: Нет, я не буду.
1: А я буду, я с удовольствием. Вы знаете, я просто возьму и, там, к примеру, с завтрашнего дня, да, уйду там, значит, на 38 дней в отпуск, да, и каждый день буду что-то писать. То, значит, мне на ногу зарядку от ноутбука намотало, то, значит, робот-пылесос меня не выпустил, еще что-нибудь, дверь захлопнула с другой стороны. Вот, поэтому спасибо вам огромное, ребятушки. Пишите дальше, пожалуйста, в нашей социальной сеточке под постом, прям туда.
0: Или в мессенджеры по номеру телефона 8-916-003-105-7.
1: Да пребудет с вами сила отмазки.
2: На русском радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Про нелепые отмазки сегодня говорим, когда вы опаздывали, что придумывали. Антох, ну ты мастер.
2: Я?
1: Да, фломастер.
2: Ну как мастер?
1: Ну ты почти гуру.
2: Я профи.
1: Профи, да.
2: Я профи.
1: Тебе уже можно книгу выпускать.
2: Да, из 365 дней я в прошлом году опоздал 364.
1: Такой большой молодец.
2: Да, ты знаешь, я просто открыл себе офис в туннеле. Вот. Ну, просто мне всегда очень нравится, когда, если, значит, самое огромное количество людей может опоздать, что-то не прийти, мне стоит на минуту задержаться, и все, всемирный скандал начинается.
1: Да нет, ну скандала нету. Просто хочется узнать вообще, какие ты себе отмазки придумал. Я не говорю про нашу конкретную работу, может, где-то еще.
2: Слушай, а я вообще, честно говоря, не отмазывался никогда, ну, потому что вот опоздал, все.
1: Угу. А вот. В школе, может, придумал?
2: В школе, вот, честное слово, вот если я там задерживался или что-то еще, я же пришел, опоздал, ну и ладно.
1: Ну что такой честный прям?
2: Да нет, ты...
1: Где фантазерство твое?
2: Речь даже не в честности, потому что, ну, ты приходишь, да, и что тебе... Ну, если хотите, я какую-то историю расскажу вам, конечно, почему я опоздал. Uh-huh. А если не хотите, я просто сяду и продолжу чего-то делать здесь, да, там, тренировку или там куда-то еще. Ну, опоздал, ну, вот, побывает, как бы, что...
1: Короче говоря, теперь не надо ничего придумывать, просто скажите, я по теории работаю Антона Юрьева.
2: Та же ситуация, что если ты что-то разбил. О, можно, конечно, 2 часа орать, как бы, ну и что теперь?
1: Ой,
2: ну...
1: я недавно вазу в магазине разбила.
2: И что?
1: Ничего.
2: Ну, вот и все.
1: Пошла бить еще дальше.
2: Полин, все нормально, ты же не психанула, не пошла, говорит, смотрите, здесь еще люстры.
1: Гори сарай.
2: Не, гори хата, да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Так, давайте смотреть, что происходит сейчас в городе. По данным сервиса Яндекс.Карты, 4 балла, местами затруднений и перекрытия. Я напоминаю, что сейчас проходит репетиция Парада Победы в центре Москвы. Поэтому смотрите, пожалуйста, внимательнее, как ехать. МКАД, внешняя сторона, тоже стоит от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе 28 минут. Новосходненское шоссе стоит в сторону центра на 32 минуты. Новорязанка тоже встала до Ташкентской улицы в районе 25 минут.
0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра. Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Завтра в 23:00. Слушайте «Русский старт».

0: встретимся.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Мы продолжаем писать наш гайд на тему отмазок, если вы опаздываете. Ну, чтобы на все случаи жизни, знаете, был вариант, что сказать. Вот, например, пишет нам Алексей в группе ВК, значит, Оренбург на связи. Я не знаю, что со мной произошло, но я перепутал время. Время, когда в конце 9 класса надо было прийти на общую фотографию. Ну, на общей фотографии у меня так и не стало. Но фотограф задержался, у меня хотя бы есть теперь просто фотография в наглаженной белой рубашке.
3: Ага.
2: Да. Ну, то есть просто человек потерялся где-то.
3: Да. Не, ну, на самом деле, есть ультранелепые отмазки. Вот один мужчина, значит, он посмотрел ночью фильм ужас, а потом, значит, взял и нечаянно написал на работу: меня захватили в плен зомби. Вот, поэтому, извините, я остался дома, чтобы подготовиться к зомби-апокалипсису. Вот, ему сказали: вы же, вообще-то, по менеджер высшего звена, вы успокойтесь, да? Второй, значит, мужик написал, что мой аквариум разбился, я искал рыбок под диваном. Понимаете? Вот, все выжили, все нормально, вы, главное, не беспокойтесь. Вот, моя кошка съела важные документы. Вот, ядовитая змея на крыльце не выпускала меня из дома. Вы же живете в высотке. Ну, вот соседка такая.
2: Доползла.
3: Вот, да, доползла.
2: А, кстати, про аквариум здесь и Нурья нам написала, что однажды причиной опоздания стало то, что она шла в школу и по дороге вспомнила, что она забыла покормить своих рыбок. И подумала, но они не выживут без корма.
3: Да.
2: И вернулась обратно.
3: А надо было пойти на работу дальше, потому что рыбки пришли бы на работу и сказали: хозяйка, а что по поводу еды-то? Вот где вот корм вот этот? Где? Дай нам гранулы, пожалуйста.
1: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу:
9: да,
8: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте. Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало.
3: что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Классная история пришла по нашей теме. Вот Лидия пишет: однажды мы с подругой опоздали в школу, в классе 8-м тогда учились, и как обычно, подруга за мной зашла в школу, значит, зашли в лифт и застряли. А время уже надо было бежать в школу. В итоге просидели около часа в лифте и, естественно, опоздали. В этой истории было самое смешное то, что это было 1 апреля. Естественно, нам никто не поверил. Так тоже бывает.
1: Нет, так тоже бывает, все нормально. Может, у вас закончились деньги на телефоне, вы не смогли предупредить. Может, вы вышли в подъезд, там красили пол, вы прилипли к полу. Может, вы намылились, да, принимая утренний душ, и раз и воду отключили, вы стоите в мыле, как дурак. Может, вам вообще приснился сон, что вас уволили. Может, вы перепутали день недели.
0: Мне такое было, кстати.
1: Может, настроения не было. Может,
0: больше
1: мне нравится, знаешь... А почему ты опоздал? Ну, вот у меня уважительная причина. А какая? Говорит, я медленно хожу.
0: Медленно
1: Вот и все, да.
0: А я люблю не спешить с утра. Вот, знаешь, я обожаю выходные за то, что можно просто кайфануть и никуда не торопиться. А вот, может быть, кто-то в будние дни так любит.
1: Не, ну, самый высший кайф выходные, это, к примеру, ни с того, ни с сего. У тебя будильники все отключены, да? Ты проснулся опять в 5:45, да? И так, что? А тебе же никуда не надо.
0: Теперь мы узнали, во сколько у Антохи звонит будильник.
1: Да, и ты прям вот так вот хоп, и дальше лег спать, и это такой кайф.
0: А у меня раньше, на 10 минут.

0: спать.
1: Новая песня на русском.
2: Давай лежать, жить будто завтра звездопад.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
1: Русское радио.

Полина Жукова, Антон Юрьев. Утро делают профессионалы. Русские перцы.

0: на русском радио.
1: Да, налепили вы, конечно, капитальненько.
2: Да, столько классных историй. Вот Лейла написала, например, она задержалась. Почему? На работу. Она спорила с навигатором. Он утверждал, что я уже на месте. А я? Ну, я понимала, что я не на месте. Связь плохая, доехать и правда невозможно никуда. Ну, мне кажется, в эту отмазку, назовем это так, легко сейчас очень поверить.
1: Да, да.
2: Потому что все мы, по крайней мере, в Москве, в Шереметьево, где-то там катаемся.
1: Действительно, сейчас все работают в Шереметьево. Вот. Я всегда мечтал связать свою жизнь с авиацией. Вот. Нет, живут в Кимках рядом. Вот. А, и все, и наконец-то так оно и случилось, да?
2: Видишь, мечты сбываются, Антош.
1: Да, у меня, по крайней мере, точно, однозначно. Ребята, если лепите какую-то отмазку, пожалуйста, ну, каким-то образом на процентов 80 фактуры сделайте, да, а вот 20% так для увеселения просто.
2: Вот, и слушайте, пожалуйста, гуру, человека, который уже практически дописал свою книгу про опоздание.
1: Да, действительно, трехтомник.
0: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58, 46, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы. Аттракции. ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
12: От Вернер?
11: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
12: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
11: Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Я хотел бы выращивать еду сам, но где найти семена колбасы? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ой, как в тему, То, что сегодня Дмитрий Оленин задерживается. Вот какую же он придумает нелепую отмазку?
2: Нет, он отмазку не придумает, он просто он решил нам подыграть немножко, это нормально.
1: Решил подыграть,
2: да?
1: Это так теперь называется.
2: Да?
1: Решил подыграть.
2: Мы специально сказали, Димка, можешь задержаться немножко? На самом деле он поехал исключительно за большим вкусным тортом по поводу Дня радио, потому что, ну как он может прийти с пустыми руками?
1: Конечно,
2: не может. Это такой праздник великий, дорогие друзья.
1: Мы сейчас начнем отмечать.
2: Да? И поэтому завтра в эфире будем слегка хрипеть. Это нормально.
1: Ну, главное, чтобы появились вообще, знаешь,
2: конечно,
1: не опаздывали.
2: Конечно, как по-другому-то?
1: А то как мы будем хрипеть, или, я думаю, неважно.
2: Да, благодарим вас за этот потрясающий, я напишу четвертый том от отмазок, вот это спасибо огромное. Вот, все скомпилируем, все сделаем, естественно, снимем пару веселых роликов, вот, на основе ваших сценарных релизов этих отмазок, и все будет хорошо.
1: Обязательно все будет хорошо. Еще раз спасибо большое за ваше поздравление. Продолжайте это делать в наших социальных сетях, потому что мы это прочитали, нам очень приятно. Пусть наши коллеги тоже будут сегодня улыбаться и будут счастливы.
2: Однозначно, всех, кто имеет отношение к радио, мы искренне поздравляем с этим потрясающим днем. Господин Попов, спасибо.
1: Спасибо.
2: Это Полина Жукова. Меня Антон Юрьев зовут. Это «Русские перцы». Скоро приедет Оленин и будет веселуха. Ну, а мы прощаемся с вами до завтра. Всего наилучшего.
1: Пока!

0: Реклама на русском.
1: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗВАЗ Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
3: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. Угрень 123-710-00-111-14. Категория 12+.
4: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
5: ООО «Гиперглобус». Угрень 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
6: Никогда не поздно признаться в собственной ошибке. Никогда! Поэтому спешить с признанием не следует. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов всех отраслей связи с Днем радио. Для многих радио по-прежнему является одним из самых востребованных источников информации. Ему доверяют миллионы россиян, указал спикер Нижней палаты парламента. Сохраняя лучшие традиции, коллективы радиостанции реализуют творческие проекты и ведут живой диалог с людьми, подчеркнул Вячеслав Володин. И к другим темам. Минтруд подготовит детальный анализ рынка труда с учетом его влияния на изменения в экономике, передает ТАСС. Поручение дано по итогам совещания в Кабмине. В правительстве указывают на необходимость постоянного мониторинга экономических индикаторов для принятия оперативных решений. Усиление анализа рынка труда рассматривается как часть этой работы. Врачам разрешат отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Сейчас такая практика разрешена только в 16 субъектах страны в рамках экспериментального правового режима. Теперь его могут перевести в статус действующего закона. Законодательное регулирование медицинских помощников готовят в правительстве. Только 12% россиян считают, что уже достигли уровня дохода, к которому стремились, показал опрос. 57% респондентов признали, что существенно отстают от собственных финансовых целей. Почти половина рассчитывают на резкий скачок доходов через бизнес, инвестиции или смену профессии. 22% планируют постепенно улучшать свое положение за счет карьерного роста и накоплений. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа – АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий.

И это даже не вопрос, это утверждение. Да, между нами она и есть. И сегодня, особенно в этот день, в день радио, 7 мая, уж такая между нами большая любовь. Всем привет, спасибо нашим обожаемым русским перцам. Лучшее шоу страны только что закончилось. Ближайшие 5 часов с большим удовольствием буду вместе с вами я, Дмитрий Оленин. Всем хорошего дня.

Русское радио. Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как мы с тобой. Слушайте лучше, любимое, на русском.

От Попова до нашего родного русского радио. Радио большой страны. С праздником! С Днем Радио!

Всем таксистам Москвы сегодня особенный отдельный привет, потому что по центру передвигаться невозможно. Сами знаете почему. Послезавтра, как говорится, получим тот самый результат. Послезавтра уже будет парад победы в Москве. Всем хорошего дня, всех с наступающим.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
12: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», ОГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13. 0+.
13: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
16: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба «Русского радио». 579-7.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успех.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
12: ВГО «Плодат», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик.
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Кисель, реавит, для желудка суперхит.
18: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
17: Кисель, реавит, желудок поблагодарит.
18: Не является лекарственным средством.
19: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
22: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
23: Это история нашей семьи.
22: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
24: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

От Попова до нашего родного русского радио. Больше, чем радио. С праздником! С Днем радио!

Арсикиасин на русском радио, 10.45 столицы. Всем добрый, хороший день. У нас сегодня на русском радио праздничный день, как и на любом радио в нашей стране, потому что сегодня 7 мая, сегодня день радио. И спасибо большое, я уже вижу много от вас сообщений, к нам сюда прилетают наши постоянные слушатели, нас поздравляют, спасибо вам огромное. Мы стараемся для вас.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: О погоде в столице сегодня прекрасный день. 27 градусов, солнце, но будут дожди с грозами. Кратковременные и местами. Завтра резко похолодает, завтра дождливо, пасмурно, плюс 16. В субботу нам обещают синоптики плюс 14. Такая же погода сохранится на воскресенье и на понедельник. А потом опять плюс 20.
2: Реклама на русском.
3: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
4: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
8: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
7: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
9: О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-6489. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
10: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
11: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
12: На плюс.
13: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
15: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-9840. Город Москва. Сервис 2G с АО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-9847. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
16: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез. Рекламная служба «Русского радио» 5 7 9 7 7 9 9 код 4.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк предложил изменить правила ОСАГО и возвращать водителям деньги за непригодившийся страховой полис. Это касается случаев, когда водитель купил страховку заранее, но решил отказаться до начала действия договора. По проекту Центробанка часть суммы можно будет получить обратно за вычетом расходов страховщика и обязательных отчислений. И к другим темам. Бизнес предлагает ввести сертификацию торговых центров. С инициативой закрепить в законодательстве определение качественных ТЦ в правительство обратился Российский совет торговых центров. Сейчас в стране 2000 профессиональных моллов и еще 6500 иных торговых объектов. Выявить различия сложно. Определение формата официально не закреплено. Для участников рынка это создает в том числе репутационные риски. Мошенники могут использовать различные схемы для обмана россиян перед 9 мая, предупредили эксперты. В прошлые годы злоумышленники уже применяли схемы, связанные с якобы компенсациями и выплатами. Кроме того, в преддверии праздника мошенники активно рассылают вредоносные открытки поздравления. Чтобы защититься от уловок, специалисты советуют соблюдать правила кибербезопасности. В частности, стоит проверять сайты, прежде чем на них переходить. Между тем, сегодня отмечается Всемирный день пароля. По мнению экспертов, многие интернет-пользователи совершают критические ошибки, которые делают их персональные данные доступными. Большинство используют предсказуемые наборы символов и простую цифровую последовательность. Ключевым фактором безопасности является регулярная ротация кода доступа и категорический отказ от использования одной и той же секретной фразы для разных сервисов. У меня на этом все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

0: 11.03 в столице. Всем добрый день. Сегодня 7 мая. Для нас день праздничный, день радио. Спасибо вам за ваше поздравление. Меня зовут Дмитрий Оленин. Ближайшие 4 часа с большим удовольствием буду вместе с вами находиться в вашей компании, а вы в моей. И пусть у вас тоже сегодня все будет хорошо. Пусть у вас тоже будет сегодня такое праздничное, хорошее настроение.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.
4: Ревность на

От Попова до нашего родного русского радио. Больше, чем радио. С праздником! С Днем радио!

премьер-министр на русском радио. Восточная песня. И сегодня тот самый день, когда, да, действительно, можно сказать «да», если вас о чем-то спрашивают. Или уж тем более, если вам сегодня делают предложение. Конечно же, говорите «да». Тот самый счастливый день. Для нас уж точно 7 мая. С Днем радио. Русское.

Кто выше всех в параде «Золотой граммофон» знает только Алена Бородина. И завтра в 17 часов она вам об этом расскажет. Кто же на первом месте? Кто самый любимый артист страны? Какая песня самая лучшая? Завтра мы все вам расскажем. В самое ближайшее время я, Дмитрий Ленин, для вас специально поставлю Анну Асти, Иванушки, Дмитрия Голдуна и Елена Север. Сейчас...

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Огонь!
9: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
11: Ура!
9: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
12: Я за Родину воюю! За Россию!
9: Для лиц старше 12 лет.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Нужно уметь радоваться чужому счастью. Я вот больше всех радовался, когда соседи ремонт закончили. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Любимое на русском.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русском.

0: Без 10:30 столицы. Добрый день о погоде. Сегодня жарко, завтра прохладно. Вкратце вот так вот. Плюс 28 сегодня в столице. Перемена облачности. Местами пройдут дожди даже с грозами. Ночью будет 16. Завтра днем тоже будет плюс 16. Пасмурно. В праздничные дни в Москве плюс 15 градусов.
1: Реклама на русском.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО ССЗ «Базинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус».
4: Да рада, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
5: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Русское радио представляет 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
9: Русское радио и Влад А4 приглашают. Детский выпускной в А4 Kids City. С 20 апреля по 30 мая вас ждут увлекательные шоу-программы, дискотеки, сюрпризы, подарки. Метро Пражская, МФК «Коламбус», 6+.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
11: Когда музыка говорит громче слов, рождается история, которую слышит вся страна. 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Дима Билан, Зиверт, Елена Север, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Клава Кока, Артур Пирожков и другие артисты соберутся вместе, чтобы спеть в унисон со зрителями любимые хиты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
12: Желание, на которое нет денег, называется мечтой. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
13: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. На подлете к Москве сбили еще 4 беспилотника, сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток на подлете к столице уничтожили 28 дронов. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в 3 столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Мобильный интернет и сотовая связь в Москве 7 и 8 мая останутся доступными, заявили в Минцифры. Ведомство не планирует их отключать или ограничивать. При этом 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету. Под ограничение попадет в том числе работа белого списка, сайтов и сервисов обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать без ограничений. В центре Москвы перекрыли движение, сообщил столичный Дептранс. Ограничения временные, но на какой срок введены, в ведомстве не уточнили. Так, движение закрыто на Большом Каменном и Новоарбатском мостах, Боровицкой площади, Кремлевской и Пречистенской набережных по направлению в центр, на внешней стороне Садового кольца, в районе Новинского бульвара и на Смоленской улице. И о погоде. Сегодня температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, сообщили в гидрометцентре. Ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, град и гроза в отдельных районах. В Подмосковье температура будет варьироваться от 23 до 28 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

На русском радио ловите и вы тоже наши позитивные эмоции, наши праздничные эмоции. Сегодня 7 мая, сегодня день радио. Для нас это главный праздник года. Спасибо вам большое. Я вижу ваше сообщение, которое прилетает к нам сюда уже с самого утра. Спасибо каждому из вас, кто нас поздравил.

А мы для вас сюрприз приготовили. С праздником, с Днем Радио нас всех. А для вас в нашей группе Русского Радио в Одноклассниках настоящий звездопад праздничных видеоподарков. Выбирайте пожелания от любимого артиста и передавайте праздничное настроение своим близким и друзьям. Александр Панайотов, Любовь Успенская, Ани Лорак, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров и Севиль Артикасти уже ждут вас там. Мы подготовили для вас теплые слова. Пожалуйста, пользуйтесь, пересылайте хорошее настроение своим родным и близким и всех причастных к радио с праздником. С Днем Радио!

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
8: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
7: Я иду в Кари, а вы?
9: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
13: ВГО-2Д, спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
14: Есть ли у меня сбережения на черный день?
15: Даже на два! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

От Попова до нашего родного русского радио. Радио большой страны. С праздником! С Днем Радио!

0: каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Даня Тихонов в 23:00. Слушайте «Русский старт» на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы.
4: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
5: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
4: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
2: 1 плюс 6, 8?
4: Ой.
5: Нормально.
4: У меня плохо с нумерологией.
5: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
2: Ой, Морозов, я такое не забуду.
5: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг», ОГРН 102-700. 80-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
17: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
18: Не является лекарственным средством.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
5: Все было, в общем-то, неплохо. Пока не стали улучшать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Это Дима Билан на русском радио. «Слышь». Вот это «Слышь» было 31 год назад. Представляете, впервые в эфир вышло русское радио и до сих пор вещает и на всю страну, и на весь мир. И спасибо каждому из вас, что вы каждый день включаете и наслаждаетесь нами.

0: Без 10 час в Москве. Добрый день. Сегодня жаркий, прям летний день. Плюс 29 градусов. Сегодня, кстати, местами возможны дожди с грозами и даже град. Будьте внимательны. Завтра похолодает, будет пасмурно, плюс 16. В субботу, воскресенье и в понедельник, выходные дни в столице, будет пасмурно, плюс 15 градусов.
1: Реклама на русском.
2: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 12+.
3: И раз. И два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
6: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
1: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
7: Русское радио представляет 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Бесит, когда говорят, что ты не умеешь формулировать мысли. Хотя ты очень даже как бы типа «да». Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код типа 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Переход на новую модель высшего образования в стране будет реализован с учетом мнения и участия ученых. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр напомнил, что ранее президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить научно-образовательный суверенитет России и вернуться к традиционной для страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. И к другим темам. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые товары. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям продуктов в 11 регионах цены снизились на 11%. Это произошло благодаря соглашению с поставщиками и торговыми сетями, отметили в ФАС. Больше всего социально значимые продукты питания подешевели в Вологодской области и Алтайском крае. В Госдуме призвали ввести ограничения для фотосессий новорожденных. Парламентарии считают, что необходима обязательная сертификация таких фотографов. Кроме того, условия, в которых фотографируют младенцев, также должны соответствовать стандартам. ГОСТ носит рекомендательный характер, но в данном случае, когда речь идет о работе с детьми в возрасте до 1 месяца, важно, чтобы соблюдались все критерии безопасности. 7 и 8 мая на Земле есть повышенная вероятность образования магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя. Следующий, более сильный период возмущения ожидается с 15 по 18 мая. В целом общая активность светила низкая. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости на русском.

здесь вместе с вами. Здравствуйте всем и каждому. В Москве 13 часов 3 минуты. Но самое главное, какой сегодня день. Ну, понятно, что майский, теплый, солнечный. У нас в Москве прям летняя жара стоит, 28 градусов. Но самое главное, что сегодня 7 мая. Сегодня день радио. И мы здесь, на Русском радио, конечно же, поздравляем вас в первую очередь, потому что мы же здесь каждый день 24 часа в сутки работаем для вас.

0: «Люби меня». Новая песня на русском.
1: Только ты не плачь, раненое сердце мое.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Дмитрий Колдун на Русском радио. Эти глаза для понятия вашего настроения в эти будни межмайских праздников. Тем, кто отдыхает, вам привет-привет. А те, кто сейчас на работе. Если вы на своем рабочем месте, я желаю вам легкого рабочего дня сегодня. Ну, а под звуки Русского радио, еще и в день радио, конечно же, так оно и будет. Ловите Серябкину.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушать?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Александру Степановичу Попову отдельное спасибо. С днем радио! Русское радио!

0: На этой неделе. Номер третий.
1: И где-то выше облаков, выше облаков.
0: Номер второй.
2: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мяч упадет.
0: Номер первый.
3: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Каждые выходные с 9 до 11. Вкрутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
9: Успел.
10: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Аппетит приходит во время еды. Зверский аппетит во время диеты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Я тоже вам напомню о сегодняшнем дне, 7 мая, День радио. Сегодня, конечно, спасибо вам за поздравления, но давайте сосредоточимся на ваших личных праздниках. У кого сегодня, тоже 7 мая, что-то приятное произошло в жизни. И давайте это озвучим в столе заказов на Русском радио буквально через 15 минут. Координаты московского стола заказов. Я, Дмитрий Оленин, с удовольствием вам расскажу сразу после выпуска новостей.
1: Судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Реклама на русском.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
6: Level Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Level Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО ССЗ «Базинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
7: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
9: Твой номер один, только он. Дима Билан.
10: Твой номер один.
9: Русское радио представляет. 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
10: Невозможно.
9: 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
12: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
13: Иди против системы! Начни толстеть к лету! Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кремль пока не рассматривает меры поддержки бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии 9 мая. Кроме того, в Москве акция «Бессмертный полк» состоится в электронном формате, добавил Песков. Такое решение объясняется соображениями безопасности. И к другим темам. Правительство утвердило новые основания для признания водительских удостоверений недействительными. Так, с 1 марта 2027 года прав можно будет лишиться не только из-за подтвержденных заболеваний, но и за отказ от внеочередного медицинского освидетельствования. По новым правилам пройти его нужно в течение 3 месяца с момента получения уведомления. Роскомнадзор составил и направил в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении ряда зарубежных игровых студий, передает ТАСС. Претензии регулятора связаны с несоблюдением требований о локализации персональных данных игроков в нашей стране. По результатам рассмотрения дел суд вправе привлечь организации к ответственности и назначить административный штраф до 6 миллионов рублей. Представители туриндустрии назвали самые выгодные направления для путешествий предстоящим летом. Лучшими вариантами по стоимости перелета и проживания оказались Белоруссия, Монголия и Армения. Аналитики также рекомендуют обращать внимание на формат питания при бронировании жилья. Наиболее выгодными оказались варианты с базовым и частично включенным питанием. Например, только завтрак или завтрак и обед. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На русском радио начинается стол заказов. Здравствуйте всем. 7 мая сегодня. В Москве начало 3-го. Меня зовут Дмитрий Оленин. Давайте поднимать друг другу настроение. Давайте передавать приветы. Давайте поздравлять тех, кто сегодня, 7 мая, как мы, в день рождения, что-то отмечает. Спасибо вам всем заранее, каждому из вас говорю, за поздравление нас с праздником. Ну, конечно же, я буду делать акцент на ваших личных праздниках, чтобы вы тоже сегодня почувствовали себя особенным человеком. Присылайте. Мессенджеры работают. 916-003-105-7. Отправляю сообщение. Не забудьте подписаться. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Жду ваших сообщений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения в столе заказов. Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения веселого человека, водителя Мазерати. В скобочках, конечно, указано, что это грузовой МАЗ. А Бугера Анатолий Палча. С днем рождения. Весь наш коллектив поздравляет вас с вашим днем рождения. Сегодня 56 лет отмечает Анатолий Палыч. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Анастасия пишет нам большой привет нашим мальчикам. Захару, Алексею, Фантоцию, Гусевская фабрика дверей в городе Гусь-Хрустальный шлет вам привет. Ваши девочки Настя и Катя подписались. Еще написали, что мы вас очень любим. Алексей, мальчик мой, я тебя тоже очень сильно люблю. Твоя девочка Настя. Это уже отдельным сообщением добавили. Привет, Русское радио, девчонкам Промстройгаза из города Миас Челябинской области. Вы самые лучшие. Елена пишет нам, передаю привет распределительному центру «Магнит» в Волгограде, особенно отделу оборотной тары и вторсырья. Коллеги, рабочий день близится к своему завершению. Толян, выше нос. Петрович, выздоравливай и возвращайся в нашу дружную семью. Всех с наступающими. И от Людмилы сообщение, Русское радио. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, моей самой любимой куме Наташеньке огромный привет. Жду тебя в пятницу на шашлык.
0: Что слушает страна? Как забыть

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогая Аня Трокина, пишет нам слушатели, передайте, пожалуйста, из онкологического центра Блохина отделение ПЭТ-КТ под наши поздравления. Поздравляем Анечку с помолвкой. Пусть ваша жизнь будет полна света, тепла и взаимопонимания. А счастье растет с каждым днем. Желаем здоровья, семейного уюта и множества радостных мгновений. С любовью и теплыми объятиями твои коллеги Саша и Инна. Из Новочеркасска привет, кадетский корпус. Большой привет от Юлии вам. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, прокошенной Анастасии привет. И пусть не грустит, ведь все будет хорошо. Дальше поздравляю с днем рождения мою любимую подружку Ксюшечку. Пусть у тебя всегда все будет хорошо, написал Сергей. Привет из Крыма. Наконец-то к нам пришло тепло. Желаю всем хорошего настроения. Крым, вам привет. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, в Беларусь, Солигорск. Мы поздравляем Русское радио с Днем радио. Ой, спасибо вам, Беларусь, большое. Мы вас очень любим. Шлем вам привет. Передаю привет Карелии на север, моему любимому ангелочку. Люблю его очень-очень. И еще одно поздравление. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, для моего сына, вчера, которому исполнилось 16 лет, поздравления. Зовут его Кенадр. Поздравьте его, пожалуйста. Кенадр, мы вас поздравляем с 16-летием.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, как же много от вас сообщений и поздравлений нам с Днем Радио. Спасибо каждому из вас. Спасибо, очень приятно читать. Я всем коллегам обязательно тоже передам. Дальше ваше сообщение. Роман пишет нам. Передаю привет всем из Иваново. Передаю привет Центру выявления и поддержки одаренных детей Солярис, в частности, Анне Огурцовой, Галине Барашковой, Сергею Шишкину, Насте Гушло, от Романа с самыми наилучшими пожеланиями. Привет, русское радио, коллектив цеха фасовки передает огромную благодарность Лавыгиной Татьяне Александровне. Спасибо за ваш труд и доброе сердце. Пусть работа приносит радость и ничто вас не огорчает. С любовью, смена Зориной. Привет всем сотрудникам администрации Печаевского округа. Передайте, пожалуйста, нам пожелание удачи. Передаю вам, Виктор, удачи вам. Ирина дальше пишет нам. Поздравляю с днем рождения всех сегодняшних именинников, в том числе и себя. Пусть все желания непременно исполняются, да, пусть все будет хорошо. Ирочка, вас с днем рождения. Поздравляю с днем рождения Денисенко Дмитрия Александровича, это станица Холмская. Желаю здоровья и много детей, дети, цветы жизни, от друзей и знакомых, это сообщение. Им еще поздравления для коллектива «Дети рядом». Поздравляем нас, русское радио, с праздником. Спасибо, Ольга, вам большое. А всем желаем хорошего настроения и позитива. Ваши постоянные слушатели. Спасибо, Олечка, большое.

0: новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русское.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Настя, наша слушница, просит помочь ей в поиске человека. Привет самому милому, замечательному человеку, Сафронову Александру Дмитриевичу, в город Саратов от Насти. Если слушаешь русское радио, отзовись. Привет, русское радио, для моего братишки Фирсова Сергея. С наступающим праздником. Желаю крепкого здоровья, успеха во всех делах и всего самого доброго. Это от сестры Лидии сообщение. Привет, русское радио, водителю Яндекс.Такси Артему на желтом Kia Rio 546. Он едет сейчас по московским улочкам, очень грустный. Вот бы он улыбнулся. Ну, мне кажется, сейчас и улыбнулся, и покраснел, наверное, да? Ну, привет вам, Артем, хорошего вам дня. Привет, русское радио, с днем рождения Савинова Андрея из Оффенбурга. Поздравляем всех благ. С уважением, Марат из Страсбурга. Международное такое поздравление у нас. Привет Белгороду, нашей войсковой части 95-371, Кирову, Пастуху, Аляске и привет Ростову. Передайте, пожалуйста, парни, вам привет. Привет из Тамбовской области, город Моршанск, Кэтрин. Всем желает хорошего дня. Русское радио, здравствуйте. Поздравляю мою единку с днем рождения. Здоровья, океаны и счастье море. Еще безумно рад нашему знакомству и сделаю ее самой счастливой девочкой в жизни. Передайте, пожалуйста, от меня огромнейший привет.

0: люблю. Новая песня на русском. Давай не ждать, жить будто
1: завтра звездопад. Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.

0: Вот, друзья, не поверите, Иван Соловьев – святой человек. Приходила к нему в гости Мария Краймбрери недавно с пирожками.
1: Маффины.
0: На которых написано «давай не ждать». Ну что, и дождался меня этот маффин. Спасибо тебе, Вань, большое.
1: Один такой дождался.
0: А я один.
1: Мы так налетели. Надо вообще сказать, что Мария Краймбрери, она такая молодец, она всегда приходит на «Русское радио» с гостинцами.
0: Да, это воспитание Velvet Music, это я хочу сказать.
1: Потому что такая молодец, прям, а так вкусно, так сладко.
0: Так, а что у нас сегодня в 16:30 будет вкусно-сладко?
1: Мы сегодня финалем завершаем неделю закуски к шашлыку. И сегодня я по многочисленным просьбам слушателей повторяю рецепт огуречного соуса «Релиш». Знаешь такой?
0: Нет.
1: Знаешь, ты просто не знаешь, что он так называется. Он продается везде в магазинах. Бомбически вкусный такой со остринко-кислинкой соус. Но его можно приготовить самим. Очень просто готовится из огурцов, да.
0: Да, это сегодня, друзья, в 16:30. Не пропустите. Ну а следующая неделя у тебя какая будет?
1: Я еще не решил, подумаем. Надо будет со слушателями это решать.
0: Вот, если у вас есть какие-то пожелания, пожалуйста, присылайте Ивану Соловьеву в его канал. Меня зовут Дмитрий Оленин, прощаюсь с вами до завтра. Всем пока и спасибо большое за поздравления с нашим праздником.
1: Ура!

0: Реклама на русском.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. На плюс.
3: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family.
6: ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 12+.
7: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
8: Отборное мясо, шашлык, колбаски. Берем в мясном цехе «Глобус».
7: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
6: ООО «Гиперглобус». УГРН 104-777-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
12: Билеты на tickets.spartak.com.
13: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
14: 18+.
15: Обидно, что весна, лето, осень один раз в году, а зима целых два. В начале года и в конце. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кремль рассчитывает на продолжение участия США в переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас американские дипломаты сконцентрированы на других вопросах. По его словам, иранские переговоры сейчас для США более приоритетны. С начала года Россия, Украина и США провели 3 раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве. И к другим темам. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере миграции. Об этом заявил председатель палат парламента Вячеслав Володин. Согласно инициативе, МВД сможет утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Это позволит работникам получать ВНЖ в упрощенном порядке. Рособорнадзор представил список запретов для участников единого госэкзамена в этом году. В частности, в пункты проведения ЕГЭ нельзя общаться с другими сдающими и пользоваться чужой помощью. Также под строгим запретом находятся телефоны, компьютеры, шпаргалки, справочники и любые другие носители информации. Исключения составляют лишь специально разрешенные для отдельных предметов элементы. Мальдивские отели предложили российским туристам значительные скидки на летний сезон на фоне снижения турпотока из стран Европы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Батур пояснили, что сезонное падение стоимости является привычной практикой для курорта. Однако в этом году на ценообразование дополнительно повлиял геополитический фактор. Средний размер дисконта на проживание сейчас варьируется от 20 до 40%. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Ну, теперь моя очередь пришла поздравлять. Дорогие наши любимые слушатели Русского радио, ведь сегодняшний праздник, День радио, это не только праздник тех, кто работает на радио. Это не только праздник артистов, которые звучат в эфире. Но, конечно же, это еще и ваш праздник, слушателей, потому что все, что мы здесь делаем, мы это делаем, конечно же, для вас. С огромной любовью, с большой ответственностью. И у нас неплохо получается, правда же? Поэтому я, Иван Соловьев, с удовольствием поздравляю вас, дорогие наши любимые слушатели, с праздником, с Днем Радио. Ну а как я коллег сегодня буду поздравлять? Ну как я могу еще поздравить своих коллег? Конечно же, с утра проснулся, нарезал целый таз оливье, и вот он уже здесь у нас на Русском Радио в холодильнике ждет своего часа. Немного сегодня отпразднуем вкусно День Радио. А так, Русское Радио — это мы, наши слушатели — это вы, Сергей Лазарев и Ирина Тонева, и Павел Артемьев прямо сейчас в нашем эфире. Иван Соловьев с вами. Желаю всем хорошего праздничного настроения.

Как я обожаю летний дождь, как я обожаю грозовой летний дождь, особенно если после обеда, ближе к вечеру, чтобы так стеной пролил мощный, чтобы смыло всю грязь, всю пыль, а после выглянуло солнце, радуга и такой запах, запах сочной вкусной травы. Знакомо, да? Вот так вот истосковались мы по лету, истосковались по летним дождям. Но красота, у нас с вами все впереди. Вы слушаете Русское радио, всем желаю прекрасного настроения, Иван Соловьев. Это я. Впереди Артик и Асти, Александр Шоуа и «Отпетые мошенники» и группа «Сливки» в дуэте прямо сейчас на русском.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнер сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
16: Это история нашей семьи.
15: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. Когда летом было невыносимо жарко, я все-таки поставила кондиционер. И сразу помогло. Буквально на следующий день похолодало. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Без подарков. Ребята, заходите в группу Русского радио на сайте Одноклассники. Там вас ждет настоящий звездопад праздничных видеоподарков. Выбирайте пожелания от любимого артиста и просто передавайте праздничное настроение своим близким, своим друзьям. Александр Панайотов, Любовь Успенская, Аня Лорак, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров и Сивиль Артикасти уже подготовили теплые слова для вас. Инструкция простейшая. Мы просто ждем вас в группе Русского радио в Одноклассниках. Заходите, находите пост с видеоподарком, ну и переходите на специальную витрину, выбираете подарок и отправляете своим друзьям. Дарите праздничное настроение. Вы слушаете праздничное Русское радио. Это я, праздничный Иван Соловьев. Впереди праздничные артисты Ивка, Дима Билан и Бахти прямо сейчас.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. На этой неделе номер 3. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер 2.
1: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мечи парят.
0: Номер 1.
2: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Успех! Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
10: ВГО «Плата», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
0: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: Вы не хотели бы выйти на этой остановке? Нет? А зря. Хорошая остановка. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

Дорогие водолейчики, любимые водолейчики. Ну, почему я так говорю? Да потому что я сам водолей. Знаете, что у нас сегодня по гороскопу? Хотите узнать? У нас сегодня вдохновение придет из неожиданного источника. Так что, если с утра вы еще вдохновение и вот до этого момента не получили, ожидайте. Скоро подвезут, скоро подъедет. Я уже вдохновение получил. Да, и источник был действительно неожиданный. Ну, а кто родился 7 мая? Весы. Поздравляем вас. Нет, как весы? Телец! Телец родился 7 мая. Так что, дорогие тельцы, с днем рождения! Будьте счастливы, чтобы все у вас было хорошо. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю отличного настроения и скорейшего завершения рабочего дня.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус».
4: Дорадо, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
5: О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
2: «Русское радио» представляет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
0: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
8: Номер один.
2: Русское радио представляет. 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
9: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
10: 18+.
11: Хороший пароль забывается через 30 секунд. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 49.

0: деньгами. В ведомстве отметили, что ограничения связи в столице будут только 9 мая. Сегодня и завтра их вводить не планируется, если не возникнут угрозы безопасности. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. В 8 аэропортах ввели временное ограничение на прием отправления рейсов. Как сообщили в Минтрансе, это сделано для обеспечения безопасности. Речь идет о Внуково, а также об аэропортах в Иваново, Калуге, Перми, Сочи, Тамбово, Череповца и Ярославле. В столичном регионе уже более 2 часов на вылет задерживается более 30 рейсов. В аэропортах усилили работу служб, раздают воду и мягкие коврики. Также доступны комнаты матери и ребенка. Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к популярным видеоиграм. Ведомство назвали такие данные несоответствующими действительности. В некоторых СМИ ранее появились сообщения, что РКН подал не менее 7 исков к крупнейшим иностранным разработчикам игр, включая американскую компанию Electronic Arts, которая выпускает серии Sims, Battlefield и FIFA, а также Take-Two, выпускающие GTA и Red Dead Redemption. Ведомство подчеркнули, что оснований для блокировки игр пока нет. И о погоде. Сегодняшний день стал самым теплым в Москве с начала года. К полудню температура на метеостанции ВДНХ достигла 28 градусов, что на 2,5 градуса больше предыдущего рекорда тепла, который был 5 мая. Но эти цифры еще не окончательные. Точное значение будет известно после 9 вечера. Через пару часов в столице ожидаются грозы. Вернусь буквально через час, а за погоду в нашем эфире будет отвечать Иван Соловьев. Обещал тепло и лучи добра.
1: Новости. Новости на русском.

Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые. Если вы вот сейчас на рабочем месте ощущаете какую-то тяжесть в ногах, тяжесть в спине, если вам кажется, что вы уже часа два не поднимали голову от компьютера, если вам, ну, не кажется, если вы часа два или три не пили чашку кофе или чашку чая, дела все валятся и валятся. В общем, ребята, просто вспомните, что завтра пятница, предпраздничная, что впереди у нас с вами целых три выходных дня. Не два, а три. Три же лучше, чем два. Вот эти мысли пусть вас согреют, пусть вас взбодрят, придадут вам сил. Договорились? Вы слушаете Русское радио. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы вам стало легче. Александр Панайотов, Женя Малахова и Митя Фомин. Все будет хорошо.

нас с Александром Панайотовым есть такая традиция. Когда он приходит к нам в гости, вечернее шоу «Вечер на русском», он обязательно в эфире должен акапельно исполнить свою новую песню. Помните, вот буквально месяц назад, по-моему, Саша был у нас в гостях, и вот эту песню «Акваланг» исполнил акапельно до мурашек, прям до мурашек. Ну и радиоверсию тоже, конечно, до мурашек. У меня от тебя пупырышки, как говорят. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем отличного настроения. Погода у нас в Москве летняя, шикарная, но завтра похолодание. Все почему? Да потому что черемуха. Бурно цветет черемуха. В общем, если собираетесь в Москву на праздничные выходные, зонтики с собой берите и плащи, дождевики лишним не будет точно.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: По вашим многочисленным просьбам, сегодня хочу повторить рецепт очень вкусного соуса к мясу, бургерам, гамбургерам, хот-догам. Релиш! Релиш! Этот соус можно купить, конечно, в магазине, готовый, но, сами понимаете, по вкусу он проиграет. Ну, сами посудите, смотрите, какие комментарии мне пишут. Иван, готовила в прошлом году по вашему рецепту, в этом году буду готовить в 3 раза больше. Спасибо за комплимент. Ребят, приготовить его просто, но придется немного потратить время на нарезку овощей. Итак, нарезаем мелким кубиком свежие огурцы, репчатый лук, а болгарский сладкий перец и острый перец прокручиваем на крупной мясорубке. Овощи помещаем в кастрюлю с толстым дном. Ну, дальше добавляем соль, сахар, куркуму, горчицу дижонскую, горчицу зернистую, уксус и растительное масло. Тщательно перемешиваем. Доводим все это до кипения и на очень медленном огне тушим минут 15. После добавляем крахмал, разведенный в воде, и тушим еще минут 15. Ну, вот и все, ребятки. Соус, в принципе, готов к употреблению. Но его можно закатать и на зиму, кстати. Достаточно разлить его в горячем виде в стерилизованной банке и закрыть винтовой крышкой. Храним в холодильнике. В общем, обязательно за подробным рецептом и точными пропорциями всех ингредиентов заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Как там меня найти? Да все просто. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. И подписаться не забудьте. Будем вместе готовить. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
9: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
8: Я иду в Кари, а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. Кугерин 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: пользуется лекарственным средством.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Огонь!
7: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
7: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
9: Она сказала, что любит меня со всеми моими недостатками. А я и не знал, что они у меня есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот и давайте в ближайшее время будем думать о своих родных, о своих близких, о друзьях, о коллегах. Ну, вы понимаете, да, к чему я клоню? Я клоню к тому, что стол заказов на Русском радио начнется в 17:00 сразу после выпуска новостей. Не забудьте передать привет, поздравить, ну, например, с Днем радио, поздравить свое любимое радио, Русское радио. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, ну или заходите на сайт ВКонтакте. Там есть наша официальная группа Русрадио. Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях оставляйте свои теплые пожелания, поздравления. Ну или просто делитесь своим шикарным предпраздничным настроением. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю улыбок пошире и побольше. Вы слушаете Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус. Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе Глобус. Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
9: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
10: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
12: Русское радио и Влад А4 приглашают. Детский выпускной в А4 Kid City. С 20 апреля по 30 мая вас ждут увлекательные шоу-программы, дискотеки, сюрпризы, подарки. Метро Пражская, МФК «Коламбус», 6+.
13: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На 9 мая в Москву прибудут лидеры Беларуси и Лаоса, верховный правитель Малайзии и группа руководства Республики Сербской. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, передают сайт aif.ru.

0: Пучкова, который требовал сделать личный пирс у дома Киркорова в Красногорске общедоступным и снести якобы незаконные постройки. Напомню, Филипп Киркоров владеет участком на берегу Москвы-реки с 2014 года на законных основаниях. В данный момент, помимо самого певца, там проживают его дети и близкие родственники. Госдума приоритетно рассмотрит передачу МВД части полномочий в сфере трудовой миграции. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. По его словам, такие меры усилят контроль за приезжими. Законопроект внесли в парламент накануне. Он предусматривает, что именно МВД будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы смогут получать вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот список входят, например, инженеры, сварщики и слесари. На фоне отключения интернета вырос спрос на бумажные карты. Продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире 100 заказов. Привет и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Эх, не просто стол заказов, а праздничный стол заказов. Отмечаем День радио всей страной. Ну и, конечно же, ваши поводы, они тоже у нас впереди, они тоже у нас на первом месте. 8-916-00-305-7, это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, ребята. Любовь Валентиновна поздравляет всю команду русского радио с праздником, с Днем радио. Желает неиссякаемой энергии, крепкого здоровья. И пусть этот день наполнит наши сердца радостью и гордостью. А также поздравляет и передает самые теплые пожелания Виктору Викторовичу Плясову. Желает удачи, море положительных эмоций, крепкого здоровья, верных друзей и исполнения самых заветных желаний. Привет, Русское радио. Хочу своему мужу Юрию Владимировичу Рожнову передать привет и поздравить его с днем рождения. Поздравляем я, Наталья Рожнова и наши трое сыновей. Мы его очень сильно любим и желаем ему всего самого-самого наилучшего. Роза Давлетельдиева поздравляет Русское радио с праздником. Желает счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Татьяна Поспелова тоже нас поздравляет с днем радио. Желает процветания. И помните, вы самые лучшие. Ребята, это вы, слушатели, у нас самые-самые лучшие. Вас тоже с праздником, с Днем радио.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Через
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, столько много поздравлений с Днем Радио. Спасибо вам большое, наши дорогие любимые. Людмила, город Камышин, поздравляет всех работников русского радио и ведущих, и службе новостей большой привет, и руководству, всем техническим работникам. Здоровья, благополучия, процветания, любви и взаимопонимания. Спасибо вам большое. Мария, привет передает своему начальнику Анастасии Сергеевне. Мы справимся со всеми задачами, сообщает Мария. Всем желает хорошего настроения, отличного наступающего вечера. Наташа Маликова передает привет Елене, двоюродному брату Евгению, племянникам Роме, Саше в город Урюпинск, снохе Светлане, родному брату Игорю, племяннику Семе большой привет, подруге Светлане Карнавской, ее Юре большой привет. С уважением и с пожеланием хорошего настроения. Наталья поздравляет с днем ангела Алексея. Лешка, здоровья тебе, благополучия, удачи и огромных успехов. Привет от Кирилла из Казани. Поздравляет Кирилл всю команду русского радио с праздником, с Днем Радио. Желает всем здоровья, счастья и всего самого-самого хорошего. Огромный привет передает Виктор Алексею Исаеву. Поздравляю с Днем связиста. Желаю здоровья крепкого, настроения отличного и всего самого-самого наилучшего. А поздравления Диме Калмыкову улетает с Днем Рождения. Поздравляет котенок. Желает крепкого здоровья, настоящего счастья и отличного настроения. Это Русское радио, это Стол заказов. Жду ваши сообщения и приветы.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! А я меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
3: ну,
2: уже без движения.
3: Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
2: Спасибо. Детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления от кредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
14: «Да!»
13: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, на кого они тратятся. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Востопа. Продолжаем. Стол заказов на Русском радио в самом разгаре. 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Данил Жомов, город Петрозаводск, поздравляет Русское радио с праздником. Я желаю, чтобы круглосуточно... А, он желает, чтобы велась прямая видеотрансляция круглосуточно из нашей студии, без остановок, сбоев и прерываний, особенно на всех наших платформах. А привет передает всей русской медиагруппе. Спасибо большое. Захар Михайлович, дай нам премию. Это уже пишет Анастасия Доронина. Мы же девочки, нам хочется новые туфельки и новое платьице. Ты самый лучший начальник на всем свете, мы тебя очень сильно любим. Но после такого, я думаю, Захар Михайлович не откажет. С днем радио поздравляет нас семья Раджаповых. А с днем рождения поздравляют маму Наталью Петровну Фадееву и племянницу из Тенилова Варвару. Тут как-то вот написано «Тенилову из Варвары» с 18-летием. Володарск, Нижегородская область. Добрый вечер, Русское радио. Отдыхаю на даче. Пока одна. Привет передаю любимому супругу Александру Япкину и дочке Диане. Ну и отдыхайте. То сейчас наедут, начнутся дела дачные и т.д. и т.п. Расслабляйтесь, отдыхайте. Иван, привет. Поздравляем весь коллектив Русского радио с праздником, успехов и процветания. Вадим, город Химки, поздравляет нас. Вадим, спасибо большое. Дорогое любимое Русское радио, хочу передать самому классному, милому человеку Александру Дмитриевичу Сафронову привет в город Саратов. Ты понравился мне.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Инессик поздравляет нас с днем радио, а привет передает любимому Вовчику. Скучаю и жду звонка. Вовчик, ты куда пропал? 3 восклицательных знака. Иван, поздравляю весь коллектив Русского радио с таким прекрасным праздником, с днем радио. Пусть ваш труд он нелегкий, но он такой нужный, чтобы были на связи со всем миром, были в курсе всех событий, получали самые свежие достоверные новости. Желаю вам отличного настроения и процветания. Спасибо большое. Ну вот не подписано, к сожалению, кто нас так красиво поздравил. Иван, поздравляем с днем радио и связи, легких позитивных эфиров, добрых преданных благодарных слушателей, творческих успехов. Поздравляет Ира Бага из Франции. Спасибо. Петрозаводск на связи. С праздником всех, кто дарит нам голоса и музыку сквозь расстояние. От Ольги. Ольге спасибо большое. А дальше. Тоже с днем радио нас поздравляет Ольга. Огромное сообщение написала. К сожалению, времени не хватит его все прочитать, но я его распечатаю и повешу у нас здесь в студии. С днем радио поздравляет нас Виктория из Санкт-Петербурга. Виктория, спасибо. Огромный привет корпоративному отделу компании «Автомир». Отдельный привет Тане Алексеевой от Марины. Любимое русское радио, с праздником вас, поздравляет наш Родион. А пламенный привет передает любимой девушке Эльвине Салимгареевой. И привет своим друзьям и родственникам передает. Дорогое любимое русское радио, привет моим родителям, маме Нине, папе Виктору из Липецкой области. Доченьке Марусе большой привет, а еще любимому человеку Пашке. Я всех вас очень сильно люблю. Ваша Юлия.
1: Новая песня на русском.
2: Любовь отныне наша.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
1: Русская.

0: Реклама на русском.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
6: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
7: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
9: От «Вернер»?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-00+.
16: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
17: Кофе хотите?
16: Это намек?
17: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 долларов. Дополнительных бонусов за литр топлива.
16: Нет кофе, нет бонусов?
17: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
19: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
18: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
19: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно при этом самому остаться счастливым. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Финальная порция ваших сообщений в столе заказов. Привет, Русское радио. Наталья поздравляет нас с праздником. Пусть Русское радио звучит на весь мир. Ведущие радуют нас, как всегда. Всем здоровья и позитива. Спасибо вам большое. Ренат поздравляет и привет передает из Павловского Посада. Привет любимой маме в солнечный Дубай. Мама Катя, приезжай скорее, мы тебя очень ждем. Я бы с солнечного Дубая не торопился, отдыхал бы и отдыхал. Дорогое любимое Русское радио, хочу передать привет Наташе, моей подруге. Наташка, не болей, крепкого тебе здоровья, чтобы все у тебя в жизни было хорошо. Я за тебя держу кулачки, все у тебя получится. Дорогое любимое Русское радио, поздравляю весь коллектив с вашим профессиональным праздником. Успехов вам, денежных вознаграждений, вас приятно слушать всегда. А с днем рождения хочу поздравить дядю Сашу из Брянской области, поселок Красная Гора. Здоровья и долгих лет жизни. Поздравляют лазерчуки. Все, ребятки, стол заказов я на этом закрываю. Спасибо вам большое за ваши добрые, классные, теплые поздравления и пожелания. Но, приоткрою тайну, они продолжатся в вечере на русском.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Вот, вечер на русском продолжится еще и потому, что Саша Пряников уже. Саш, с праздником тебя! С днем радио, дорогой!
2: Всех нас с праздником, друзья мои! Всех нас! Людей, которые поработали в разных местах. Мы с Иваном, в общем-то, и не только здесь. Сами понимаете. И вот я вам хочу сказать. Вот я ждал этого дня. Вы знаете, телевидение или вот интернет, где Иван творит, это же про то, как ты выглядишь.
0: Да.
2: А радио — это про то, о чем ты думаешь. Мы здесь... Люди, которые у микрофона дарят свою душу миллионам радиослушателей.
0: Нараспашку.
2: Мы продаем, продаем. Мы дарим смысл, а не картинку. Понимаешь,
0: это правда,
2: вот,
0: это
2: за это, вот праздник каких людей мы сегодня отмечаем.
0: Ой, это да.
2: Так что,
0: ты
2: друзья мои...
0: сказал, кем мы до этого работали. Вспомнил, страшно даже вспомнить, кем. Ну ладно, потом попозже расскажу.
2: Главное, чтобы в твоей прошлой работе люди сейчас так же не думали, блин, он же у нас работал. Да, значит, а в чем еще чудо радио? Вы не видите наших жестов, не знаете, во что мы одеты, но мы прямо у вас в ушах, друзья мои. Радио, знаете, это мы ваши воображаемые друзья.
0: Это магия такая.
2: Чистой воды. Мы строим целые миры, используя только звуковые волны. Так что будьте с народом. Слушайте радио.
0: Ну и сегодня, конечно, не только мы хотим поговорить про наш профессиональный праздник, про День радио, но и хотим узнать о ваших профессиональных праздниках. Когда вы его отмечаете, как вы его отмечаете и как вообще он звучит, ваш праздник.
2: Да, ну ходят разные слухи.
0: Конечно.
2: Какие есть вообще традиции?
0: Да.
2: Вот как отмечать, как говорят, что стоматологи на День стоматолога дарят друг другу...
0: Зубы.
2: Зубы.
0: Вырванные, удаленные.
2: Бухгалтеры на День бухгалтера есть традиция сжигать годовые отчеты, понимаешь?
0: Да.
2: То есть вот... Какие
0: в общем,
2: еще?
0: Ребят, напишите, пожалуйста, какой профессиональный праздник вы отмечаете, как вы это делаете, какие у вас есть традиции, а еще позвонить же нам можно.
2: Конечно.
0: Вот мы сегодня в честь этого праздника решили с вами поболтать. 8-495-995-105-7 это номер нашего прямого эфира, а написать нам можно в личные сообщения в мессенджерах 8-916-003-105-7. Вечер на русском в 18.00 здесь с вами.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
8: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
1: Русское радио представляет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
0: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
10: Номер один.
1: Русское радио представляет. 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
11: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Объявленное России перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее решение о прекращении огня в честь Дня Победы принял Владимир Путин. В Кремле также отметили, что Москва никак не отреагировала на заявление Владимира Зеленского о режиме тишины с полуночи 6 мая. Песков добавил, что дополнительные меры безопасности перед праздниками будут усилены. В частности, Минцифры сообщала, что 9 мая в Москве будут отключать мобильный интернет и СМС. В мировых СМИ начали муссировать вспышку хантавируса. Так, в Аргентине зафиксировали рекордный уровень заболевших. Уже подтвердили 101 случай с июня прошлого года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Параллельно с этим продолжается история со вспышкой.

0: строился в обход официальных реестров и без согласования с ТСЖ или управляющими компаниями. Юристы рассказали о необычном тренде. Россияне стали чаще путешествовать по судам, чтобы своими глазами видеть процессы. Чаще всего на заседания приходят студенты юридических факультетов, которым хочется увидеть правоприменительную практику своими глазами, а также люди, которых заинтересовало конкретное дело или известный человек, участвующий в споре. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
1: Новости. На русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну, еще раз не устаем повторять, что это особенный вечер. Сегодня день радио, друзья мои. Все, кто любит радио, все, кто работает на нем, его сегодня обязаны как-то отметить.
4: Да, и все, кто слушает, конечно же, радио, с праздником. С днем радио, дорогие наши любимые слушатели русского радио, самого лучшего радио в мире.
3: Вот тут в личку пишут, как говорят обычно те, кому никто в личку не пишет, просто хочется высказаться. А есть ли какие-то традиции, как отмечают день радио сами работники в радио? Какие
4: слушай, у нас есть вот традиции? У нас, допустим, такая традиция, так как ты первый раз с нами в нашей компании отмечаешь день радио, я всегда что-то вкусненькое готовлю своими руками, приношу и кормлю, угощаю коллег. Сегодня это был целый таз оливье.
3: Да, да.
4: Вот сидим, жуем до сих пор.
3: Спасибо за... Ты человек новый в нашей компании. Спасибо за вот эти забытые...
4: Нормально.
3: Да, и мы сегодня вот этот оливье, он как бы напомнил нам о том, что день радио — это небольшой Новый год. То есть мы отмечаем еще один год, прошедший в тот момент, когда радио существует в эфире.
4: Вот, а еще, допустим, я хоть и ведущий на радио, но я еще один праздник отмечаю. Я отмечаю День повара в России. Он отмечается каждый год 20 октября.
3: А у тебя есть профессиональный...
4: У меня в том-то и дело, что профессионального образования повара нет, но я же все равно кулинар. Я все равно отмечаю этот праздник.
3: Тогда надо придумать для таких вот День повара-дилетанта.
4: День непрофессионального.
3: День повара-дилетанта, например, чтобы вот эти все блогеры собрались, которые там...
4: Слушай, ну а ведь полным-полно профессий, у которых нет профессиональных праздников.
3: Вот это
4: допустим,
3: я...
4: День ловителя мух. День переворачивателя пингвина со спины на живот или наоборот.
3: Тем более, что, как правило, это один и тот же человек.
4: Понимаешь, профессии-то такие есть, а вот профессиональных праздников у них нет.
3: Это мы плавно намекаем, уважаемые радиослушатели, на то, что сегодня мы хотим обсудить с вами, а какие у вас профессиональные праздники,
4: да.
3: Кем вы работаете, когда
4: да.
3: вы его отмечаете и как, что самое
4: да,
3: интересное.
4: Может, какие-то особые традиции. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах, пишите в личные сообщения. А еще мы решили, что сегодня мы с вами хотим поговорить по телефону. Хотите высказаться? Давайте вперед. 8-495-995-105-7 это наш номер телефона, номер прямого эфира. Ну и, конечно же, у нас сегодня будет игра «Вечерний замес».
3: В которой вам тоже потребуется
4: конечно.
3: Телефон, будете смеяться. Но здесь за общение с нами и за удачное, если удача вам улыбнется, в общем, повернется к вам лицом, а не каким-то другим местом, вы еще и материальные призы получите.
4: Конечно, и светильник, и колонку. Сразу два подарка можно от нас выиграть. Ну и будет и рубрика будет «Иван до кухни». В общем, ребята, ближайшие два часа вам скучать не придется. Будьте с нами. Это «Вечер на русском».
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском».

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня в наш профессиональный праздник, в День радио, нам, Саше, намного интереснее узнать, а какой профессиональный праздник, а может быть, непрофессиональный праздник отмечают наши слушатели. Кем вы работаете? Когда вы отмечаете свой праздник? Какие есть у вас традиции, как встретить этот день? Нам можно написать 8-916-003-105-7, а можно позвонить 8-495-995-105-7.
2: И выйти в эфир самой крупной радиостанции в мире, между прочим, рассказать о себе, заявить о себе. Вот как это сделает сейчас Дмитрий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Да, ребята, добрый день. Я вас безумно поздравляю с праздником вашим профессиональным. Вам развитие, процветание, чтобы вы были долгие-долгие десятилетия с нами, ну и мы были с вами.
1: Ой, как это мило. Спасибо вам, Дмитрий,
2: большое. Спасибо, дружище. Дмитрий, вы кем работаете?
3: Я руководитель на железнодороге.
1: День железнодорожника, ваш профессиональный праздник.
2: Это те самые люди, которые заставляют нас бежать 3 километра вдоль состава, потому что нумерация вагонов начинается. Это что, ваш способ заставить страну заниматься спортом? Как отмечается День железнодорожника? Какие есть традиции, Дмитрий?
3: Ребята, ну у нас есть, во-первых, как бы коллективная, да, встреча нашего коллектива предприятия. Вот, у нас проводится как в Санкт-Петербурге, по всей России, большие мероприятия для приглашения многих гостей города. Это спортивное, все что угодно может быть.
1: Ну а вечеринки-то у вас бывают? Ну, такие, ну, что да, прям конечно. Вечеринки. Ну, прям вечер.
2: Ну, да. Вот, то есть, когда начальство уже отворачивается.
1: Да, когда вы уже уезжаете домой.
3: Да, когда я отворачиваюсь, да, начинается.
2: Вот. И какие есть, может быть, секретные, ну, неизвестные другим обряды, не знаю, посвящения в железнодорожники?
1: Может, водой обливаетесь, не знаю, там, фонтан прыгаете.
2: Из титана, который вот с пассажира не выпили.
3: Нет, у нас, конечно, такого нету, да. То есть, ну, каждый праздник мы придумываем что-нибудь вот оригинальное, да.
1: А правильно мы понимаем, что ваш праздник отмечается каждое первое воскресенье августа?
3: Все правильно, да.
1: Вот, а вы в курсе, что в этом году у вас День железнодорожника выпадает на день ВДВ? 2 августа.
2: В принципе, учитывая, что. Да.
3: Это самое веселое, да. Кто железнодорожник, еще служил в ВДВ.
1: Прекрасно, да? Два в одном.
2: Ну да, потому что иногда с пассажирами нужно уметь и справиться, в общем-то. И для этого ВДВ... Слушай, я только что придумал, почему бы не сделать, не знаю, забег сотрудников железнодорожной отрасли с подносами, с чаем, с подстаканниками вдоль состава. Кто первый прибежал и больше чая принес, тот самый крутой железнодорожник.
1: Неплохая идея. В общем, вы понимаете, да, что Сашу Пряникова можно ведущим брать на ваше мероприятие.
3: Нужно.
1: Дмитрий, кому приветы передадите в эфире?
3: Слушайте, наверное, есть большой профессиональный праздник у мужчин, да, День отца. Вот у меня трое детей, это на самом деле это отличный праздник, у меня трое замечательных детей. Сейчас послушал в машине ваше радио, вас слушал, впечатлился, пошел в магазин, купил цветов и еду с супругу с ребенком
1: на замечательной
3: детской площадке.
2: Побольше бы нам таких радиослушателей, Дмитрий, а женам мужей, а всем отраслям и железной дороги начальников и сотрудников, таким как вы.
1: Да, Дмитрий, вас с наступающим и днем отца, и с днем железнодорожника.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: УОН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: «Любовь» здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Невеста бросила букет таким образом, чтобы поймать самой. И этим очень насторожила жениха. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня у нас не просто вечер, а серьезное исследование самой крупной, самой лучшей радиоаудитории в мире. Те, кто слушает русское радио, естественно, отмечая свой собственный профессиональный праздник, День радио, мы не забываем и про вас, уважаемые друзья. Расскажите, кем работаете вы, о своей профессии, когда ваш профессиональный праздник, какие есть традиции его отмечать? Необычные, да. Странные, смешные, все, рады всему.
2: Давай прочитаем по сообщению, а потом примем телефонный звонок. Татьяна Матюшенко пишет. Привет, привет, ребята, с праздником вас, с Днем Радио. А мой профессиональный праздник, 2 четверг ноября, Всемирный день качества. Я много лет занимаюсь качеством. Мы определяем лучшие товары Кубани, с пометкой «Сделано на Кубани». Поздравляем в этот день всех производителей. Татьяна из Краснодарского края. А как отмечаете, Татьяна?
1: Вот это хотелось бы знать.
2: Вот интересно. Берем банки, где написано «качество». Открываем и начинаем ложками есть.
1: Всем отделом. А потом, в смысле, понравился или не понравился, понимаешь? Хорошее у тебя настроение. Я бы хотел работать.
2: Поплыл глаз вниз. Нет, некачественно.
1: Все, да. Там дернулся лишний раз. Так, у меня 2 праздника. Наталья пишет. Первый — это день медицинского работника. Отмечаем всем коллективом на природе. Уж как медицинские работники умеют отмечать. Да. Второй день рождения моего младшего сына. У меня 3 сыновей, который родился в новогоднюю ночь. Вот так отмечаем. И Новый год, и день рождения. Слушайте, ну родить новогоднюю ночь, конечно, профессиональная деформация медика.
2: Анастасия до нас дозвонилась. Анастасия, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Ну, рассказывайте, какой профессиональный праздник отмечаете?
3: Сегодня профессиональный праздник отмечаем ваш праздник, День радио. Я знаю, вот сейчас в интернет немножко подсмотрела.
2: Ну, это понятно. А у вас лично, у вас какой профессиональный праздник?
3: Вот, мы 1 мая отметили, у моему сыну было 9 лет.
2: День рождения сына.
3: Да.
2: Что-то мне подсказывает, что вы День матери отмечаете каждый год.
3: День матери тоже отмечаем.
1: Ну, то есть, ну вы профессиональная мама, правильно?
3: Конечно, да. Я еще до этого работала няней, поэтому я вдвойне
2: профессиональная. А, вы работали няней профессионально. То есть День няни, получается, это ваш праздник.
3: Конечно.
1: А как няни отмечают? Как няни отмечают свой профессиональный праздник? Ну, там, запереться в ванной и не реагировать на стуки в дверь. Откройте, откройте мне. Там это... Или, может быть, какие еще
3: больше, есть? У нас еще больше появляется любовь к детям, с которыми мы сидим.
1: Любовь к детям, с которым сидит. Вот надо отцов этому научить. Надо отцов в няне отдавать.
2: Кстати, Анастасия, я нашел. День няни на планете отмечается 2 суббота мая. А сейчас у нас когда будет? Слушай, так это... Я что-то запутался.
1: Вторая суббота мая.
2: Кстати, 9 мая, в День Победы, День няни.
3: Если честно, даже я не была в курсе, что есть такой праздник.
1: Теперь вы будете
2: в курсе.
1: Слушайте, хорошо, а если вы профессиональная няня, а какой карьерный рост, например? То есть сначала ты сидишь с малолетним, потом тебе... Ну хорошо, с ребенком справилась, давай теперь сиди со взрослым мужиком, например. А что? Какая-нибудь жена своему...
3: В моем детстве очень было много родственников, как бы я сидела со всеми детьми, поэтому у меня уже с детства опыт.
2: Ну хорошо, все, мы поняли. Анастасия, кому приветы передадите?
3: Я хочу передать своей семье привет, своей маме Ларисе, своему отчиму Сереже, своему сыночку Давидику.
1: Давидику. Как Давидику повезло с мамой. Какая у вас благородная профессия.
2: Она и мама, и няня.
1: Друзья, какая у вас все-таки благородная профессия. Мы же никуда без нянь. Так бы и ходили сейчас полные штаны, вообще непонятно чего.
2: Анастасия, хорошего вечера вам и вашей семье.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Очередное ням-ням-ням сейчас будет. По вашим многочисленным просьбам, дорогие слушатели, я сегодня хочу повторить рецепт очень вкусного соуса к мясу, бургерам, гамбургерам, хот-догам, да к чему угодно. Называется он релиш.
2: О, да-да, доставайте блокноты, записывайте рецепт, реально вкусная вещь. Отучаю.
1: Этот соус, конечно, можно купить в магазине готовый, но, ребятки, вы же сами понимаете, по вкусу он проиграет. Приготовить его на самом деле просто, но придется немного потратить время на нарезку овощей. Поэтому, слушайте внимательно, нарезаем мелким кубиком свежие огурцы. Понадобится очень много свежих огурцов, где-то килограмма два. Таким же кубиком нарезаем репчатый лук. А вот болгарский сладкий перец и острый перец мы прокручиваем на крупной мясорубке. Теперь все овощи, нарезанные и прокрученные, помещаем в одну кастрюлю с толстым дном. Добавляем сыпучие ингредиенты. Это соль, сахар, куркума. Добавляем дижонскую горчицу и горчицу зернистую. Немного уксуса и растительное масло. Все это перемешиваем. Доводим до кипения и на очень медленном огне тушим минут 15. После этого добавляем крахмал, разведенный в воде, и тушим еще минут 15. Ну, как бы вот и все. Соус готов к употреблению. Ну, конечно, вы его оставьте, чтобы он остыл. И, кстати, его можно закатать на зиму. Достаточно разлить горячим в стерилизованной банке и закрыть винтовой крышкой. А хранится он в холодильнике.
2: Хранится он недолго. Давайте начнем с этого. И в чем, конечно, прелесть этого соуса, релиш, с которым я познакомился плотнее исключительно, потому что судьба еще... Нелегкая судьба журналиста забросила меня в эфир с Иваном. Вот, при помощи даже простую сосиску, даже колбасу какую-то из холодильника достаешь, раз ее в этот релиш, и все, ресторанное блюдо.
1: Да о чем ты говоришь? Я ночью иногда просыпаюсь, открываю холодильник, открываю банку релиша и просто на кусок хлеба.
2: Да о чем ты говоришь? Я иногда холодильник и релиш прямо из банки так кать-кать-кать-кать, без всякого хлеба.
1: Ребят, бегом за подробным рецептом и точными пропорциями всех ингредиентов заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Как там меня найти? Да все просто. В поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он я. Подписаться не забудьте. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении самокат 6+.
6: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы.
8: Аттракции. ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-69-840. Город Москва.
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
3: ВГЛ ВАТ, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190.10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Самые громкие колонки у людей с самыми отвратительными музыкальными предпочтениями. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Празднует день радио свой профессиональный праздник. Не забываем о других представителей, о других представителях не менее важных профессий. Уважаем и любим всех только за то, что вы слушаете русское радио. Соответственно, вопрос такой: как, кем вы работаете, как, когда ваш профессиональный праздник и как вы отмечаете? Все просто.
2: Да, все подробно написал Виктор из Свердловской области. Мой профессиональный праздник 12 апреля. Это день космонавтики. Последние 5 лет уже традиционно я отмечаю его на горнолыжных трассах Урала. В честь 12 апреля 12 спусков на сноуборде. Представляешь?
1: То есть она трудится в космонавтике где-то?
2: Не, она, он, Виктор.
1: Виктор, в смысле? Что такое?
2: Да. Вот, слушай, в честь 12 апреля 12 спусков на сноуборде, а 13-й спуск в честь дня рождения, потому что Виктор родился 13 апреля. В этом году Виктор отметил 69-й год рождения, между прочим. Молодец.
1: Летчики еще, наверное, 3-й спуск не чокаясь делают, в общем-то.
2: Молодец, Виктор, просто вот молодец.
1: Не летчик ты, не летчик, не понял. Он шутку не понял, да? Это только мы, друзья мои. Да, с праздником, дорогой русское радио, мой профессиональный праздник, день водителя, пишет нам Александр, 25 октября. Я водитель автобуса, уже 8 лет в этой сфере работаю, мне очень нравится. Особенно нравится в этот день работать, когда пассажиры поздравляют, делают небольшие подарки. А уж если выдался выходной, то возьму и устраиваю автопробег по красивым местам. Вот, Алекс, ну это как-то как диагноз для водителя, мне кажется. Александр, вам никто не рассказывал, что выходной как раз и предназначен для того, чтобы делать то, чтобы
2: что нельзя на работе делать.
1: Наоборот, чтобы не делать то, что ты делаешь обычно на работе. Но, вероятно, Александр очень любит быть водителем.
2: Ребята, мы продолжим обсуждать эту тему во втором части. Встречаемся здесь в 19.00. Итак, сегодня в день радио, в наш профессиональный праздник, мы спрашиваем, какой профессиональный праздник отмечаете вы, кем вы работаете, какие у вас традиции есть по этому поводу. Вы нам можете написать 8-916-003-157, а также можете позвонить 8-495-995-105-7. И не забывайте, у нас игра будет в следующем часе «Вечерний замес».
1: Там,
2: давай, Саш, там подарки же.
1: Столько дел, говорю. Подарки не розданы, игры не играны, звонки не отвечены. В общем, ближайший час нам будет чем заняться.
2: Давайте, встречаемся в 19.00.
0: Вечер на

0: Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт Русского радио. Русрадио.ру.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Реклама на русском.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
4: Планируете идеальный семейный отдых? Приезжайте в Морион. 25 бань, 37 бассейнов. Целый день удовольствия для больших и маленьких. Всего от 490 рублей. Начните лето в мае в Морион. 10 минут от метро Ясенево.
5: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
6: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
8: Level Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства, школа и 3 детских сада на территории. Level Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ Базинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
9: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка SberPrime, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
10: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус.
11: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе Глобус.
10: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки. Пешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
12: О, Гиперглобус. ОГРН 104-777-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
13: Когда музыка говорит громче слов, рождается история, которую услышит вся страна. 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Дима Билан, Зиверт, Елена Север, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Клава Кока, Артур Пирожков и другие артисты соберутся вместе, чтобы спеть в унисон со зрителями любимые хиты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
14: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: людям верить или нет.
1: От Попова до нашего родного русского радио. Радио большой страны. С праздником! С Днем Радио!

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В нескольких аэропортах продолжают действовать ограничения на прием и отправление самолетов. На этом фоне авиакомпании корректируют расписание, а пассажирам советуют заранее проверять статус рейсов. Сейчас задержаны или отменены около сотни вылетов. Ограничения действуют во Внуково, а также в аэропортах Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбово, Череповца, Ярославля. Для пассажиров в терминалах организовали раздачу матрасов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия. Минувшей ночью атаки беспилотников подверглись более 20 регионов. Центробанк считает, что экономика вышла из перегрева в первом квартале или очень близка к этому. Снижение ВВП в первом квартале 2026 года оценивается в 0,5% в годовом выражении. Это объяснили большим количеством выходных дней. Во втором квартале ЦБ ожидает, что экономика будет расти. Также регулятор не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки. Средний чек по ипотеке за прошлый год подорожал на 23%, достигнув почти 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру». Доля сделок с использованием госпрограмм в общем объеме выдач составила 71%. Главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. За последний год они прибавили в стоимости 9% в регионах, а в Москве

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Это единственная площадка в мире, где главная тема – это ваша жизнь, уважаемые радиослушатели. Потому что нам важно, важно, что с вами происходит каждый день. Здесь ваш микрофон, ваша трибуна, ваш психотерапевт, который иногда шутит не в попад. Вот. Ну, давайте начнем еще один час общения, где главные звезды не мы с Иваном, а здравый смысл или его отсутствие, что еще веселее.
2: Да, дорогие друзья, сегодня в наш профессиональный праздник, в день радио, мы предлагаем вам ответить на нашу тему сообщением или звонком. Какой профессиональный праздник отмечаете вы? Когда он? И, собственно, какие традиции у вас есть, когда вы отмечаете этот праздник? Нам можно написать 8495-995-105,7, а в наши мессенджеры, в личные сообщения. Или же нам можно позвонить 8495-900... Подожди. 9... Вот это профессиональная деформация. Я номер телефона, представляешь, забыл. Ну нет, я сейчас все вспомню.
1: А я его не знал никогда.
2: Ну перестань, как ты не знал его. 495-995-105,7. Это номер нашего телефона, номер нашей студии. Поэтому, ребятки, звоните. Ну давай, по сообщению.
1: По сообщению, давай метнем. Да, да, дорогой любимый русское радио. У меня сегодня выходной, я отмечаю ваш праздник, ваш день. Вот, спасибо же. Я с вами и очень вас люблю. А работаю я барменом в Лагуна-Бич. Нет, там. Там Чирегито, там какое-то очень-очень сложное слово. Ну, а Лагуна-Бич, это, конечно, так должен был называться любой бар из фильмов про 80-е.
2: Между прочим, Международный день бармена отмечается 6 февраля, чтобы вы знали.
1: Да. И вот, отлично.
2: А вот наша коллега Оксана, ее профессиональный праздник, как и у нас, сегодня, 7 мая, в день радио. Она работает в филиале управления связи «Газпром Трансгаз Краснодар». Обеспечивает бесперебойную связь на всем магистральном пути газопровода. Оксана, а как вы отмечаете? Ну как? Вот, интересно же узнать, какие у вас есть традиции, может быть, обычаи, особенности этот день отмечать.
1: Связисты, да. Может, по трубе постучать, по газовой. Да, газовики без связи, они поймут, куда газ, куда трубу класть. То есть, тянули в Китай, раз, а уже в Монголии, понимаешь?
2: В общем, ребят, это «Вечер на русском», второй час мы начали, мы ждем вашей истории.
0: Вечер на

0: Новая песня на русском. Давай не ждать,
1: живу ты завтра, звездопад. Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну просто праздник на празднике праздником погоняет у нас сегодня. Мы отмечаем сегодня наш профессиональный праздник, 7 мая, День радио. И в этот день спрашиваем, а какой профессиональный, а может быть непрофессиональный праздник отмечаете вы? Когда вы это делаете? И какие у вас есть традиции или, может быть, интересные как они называются-то?
2: Традиции, обычаи. Какие-то неожиданные. Там пожарные, вот говорят, когда, значит, первая смена тебя окатывают холодной водой, чтобы взбодрить. Да. И когда нас на пенсию провожают, тоже, значит, из бронзбойта окатывают, чтобы тебе было чем на пенсии заняться, лечить свой артрит, например, понимаете? Вот. И еще какие-то есть другие совершенно традиции, о которых мы не знаем, так поведайте нам о них.
1: Вот сообщение из Алушты. Всем привет, поздравляю всех с Днем Радио. А я работаю всю жизнь в торговле. Праздник отмечаю в последнюю субботу июля. Как мы это делаем? Мы собираемся с друзьями на море, но шашлыки. Все просто.
2: Какой необычный способ отметить
1: очень
2: праздник, живя в Алуште, главное. Почему на море? Ну, в горы бы уходили, понимаешь, чтобы никто не видел.
1: Не на шашлыки, а, не знаю, там, на варенье супа.
2: Нет, шашлыки, но из того, что не успели распродать. Какие-то вот такие интересуют краски.
1: Уничтожаем продукты.
2: Наталья Федосова, Прага. Всем добрый вечер. Поздравляю с профессиональным праздником. Спасибо, так как я уже давно живу в Праге. У меня двойные праздники. Завтра на День Победы едем в Германию. Куда же еще? Потом отмечаю по-русски 9-го, и таких много, каждый по-разному. Идем пить пенное, или едем на замок пить кофе, или выезжаем на экскурсию. Так что каждый праздник по-разному, но дома никакого застолья. Слушайте, ну вы живете в Праге, она выглядит, этот город, как один большой ресторан. И если ты за день, конечно, не выпил чашку кофе, не съел вепрово колено с тардельником на фоне готики, считай, день прошел зря.
1: А еще в Праге это очень вкусно, это суп в булке, как он называется?
2: Гуляш.
1: Ну, примерно вот так вот. Всем привет, Елена пишет. Я работаю заместителем начальника экспериментального цеха в радиоэлектронной сфере. Сегодня наш профессиональный праздник.
2: Чего?
1: Ну, День радио. Она работает замначальником экспериментального цеха в радиоэлектронной сфере. Мы отмечаем на работе, нам вручают грамоты, звучат овации. И если бы не радиоэлектронщики, никто бы ничего так и не услышал. Спасибо Александру Степановичу Попову.
2: Спасибо Александру Степановичу Попову за то, что у нас у всех есть работа. Человек сделал изобретение, благодаря которому мы можем заходить в магазин и не краснеть на кассе, согласись.
1: Да. Праздником,
2: вот,
1: ребятки,
2: за что спасибо.
1: С праздником.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
5: «Да!»
4: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает.
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
11: Неудачник. Человек, который из двух зол выбирает оба. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
12: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
13: Вот казалось бы, в такой день, в такой праздничный день, в наш профессиональный праздник 7 мая, в день радио, мы должны принимать подарки. Но нет.
14: Мы
13: настолько любим наших слушателей, что даже в такой день дарим вам подарки. Но нужно немного постараться. Вечерний замес буквально через несколько минут. Даем задание. У вас будет 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов на заданное задание.
14: Да, за 30 секунд главная ваша задача не забыть русский язык и не потерять дар речи. Назовете 5 слов, дарим светильник, прекрасная вещь. Вот, назовете 10, к светильнику добавляем и колонка. Светильник и колонка фактически собираем для вас стартовый набор для очень одинокой, но очень громкой вечеринки.
13: 8-495-995-105-7, это номер нашей студии. Пожалуйста, ребятки, звоните, удачи всем.
12: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» дебютирует Тимур из Москвы, район речной вокзал.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Тимур.
3: Добрый вечер.
1: Да. Добрый вечер, добрый. Слушайте, обожаю ваш район. Порт. Это всегда можно прийти и посмотреть на то, как корабли уходят в никуда, минуя пробки на Ленинградском шоссе. Очень, очень романтический район.
2: Во время навигации только.
1: Да,
2: конечно.
1: Ну, конечно, конечно, все поправили. Тимур, значит, с правилами вы ознакомились. Теперь пора взяться за дело. Держитесь за антенну, уважаемые радиослушатели. Мы уже начинаем вибрировать от нетерпения что-нибудь кому-нибудь подарить.
2: Тимур, сегодня мы обсуждаем со слушателями профессиональные праздники, потому что сегодня мы отмечаем День радио. А кем вы работаете?
3: Водителем.
2: Ну, соответственно, День автомобилиста ваш профессиональный праздник.
3: Ну да.
2: И как вы его отмечаете?
3: Ну, как и водители.
2: За рулем?
3: Когда, ну, и за рулем, и когда без руля разрешается, то можно...
1: А как, подождите, а как все водители отмечаются? Собираются на какой-то парковке и обсуждают?
3: В гараже.
2: Мне кажется, в гараже отмечаются 99% профессиональных праздников.
1: Да, я бы так и сделал. Тимур, вы красавчик, но станете еще большим красавчиком. В смысле, нет, вы увидите, какой вы красавчик на самом деле, когда выиграете лампу, и услышите, какой, когда еще и колонка вам достанется. Нужно только справиться с... простым испытанием.
2: Да, задание простое, Тимур. Мы сейчас вам даем задание. У вас будет 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. А задание сегодня такое. Тимур, вам нужно будет назвать слова в алфавитном порядке. Ну, то есть, алфавит, представляете, А, Б, В, Г, Д, Ж, З. И вот слова, которые начинаются на букву в алфавитном порядке. Ну, как букварь наш. Понятно, да?
1: Любые слова. Поехали.
2: Поехали. А.
3: Арбуз.
1: Б.
3: Буква.
2: Б. Ну.
1: Б. Буква. Буква.
2: А буква. Слева. В.
3: Баланчик.
2: Дальше. Г.
3: Гвоздь.
2: Дальше. Д. Быстрее.
3: Дырк.
2: Дальше. Е.
3: Ежик.
2: Да. Е.
1: Че с камнем?
2: На Е ежик, а потом ежик.
1: Ежик, ежик.
2: Слушай, я отвечаю ежик.
1: Это же Камеди Клаб. Слушай, они там, мне кажется, всем гаражом правильные ответы искали. И молодцы, мужики. Вот хочу сейчас к вам лично светильник привезу.
2: Тимур, слушайте, ну, тем не менее, да, понятно, задание вроде бы простое, но вводит, конечно, в ступор. Но вы молодец, вы справились. На светильник вы наболтали.
1: Есть такое.
2: Мы вас поздравляем. Кому передадите приветы?
3: Всем ребятам, коллегам со своего компании «Жилищника». Всем хорошее настроение, хорошей работы, легкой, как говорится, нам.
2: Угу.
1: Жилищник. А, это же у вас такие большие оранжевые машины, которые, да, все поливают, чистят.
3: Поливают, чистят.
2: Ой, молодцы. Хорошего вам вечера, Тимур.
0: Вечерний замес. Замес. На русском радио.
4: Бессонной ночью смотрю на луну, перебираю картинки из прошлого. Среди многих искал лишь одну, сохранив в своем

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да не просто вечер, а праздничный вечер на русском. День радио мы отмечаем и спрашиваем сегодня о ваших профессиональных праздниках. Вот, например, Мария пишет: «Я работаю на деревообрабатывающем предприятии. Мы отмечаем всегда День работника леса. Он празднуется в третье воскресенье сентября. А отмечаем мы в лесу, на озере, но сначала мы сажаем елки».
2: Вот!
1: Понимаешь?
2: Ну, конечно.
1: Традиция, молодцы.
2: Если бы каждый что-то вот привносил, то, чем он занимается, например, вот
1: в
2: лес...
1: День отца рожал детей, в день строителя строил.
2: Ну, все, пошутил вместо меня.
1: А, вы простите.
2: Ну, все, уже я про День матери готовился пошутить.
1: А, ну, извините.
2: Ну, нет, да, тут деревья, дети и дома. Что еще должны делать мужчины в этом мире, да? Мимо вот этого сообщения, друзья, я не мог пройти, потому что их гигантское количество, и одно, конечно, ну, заслуживает вашего внимания. Алина из Новосибирска. Внимание, запаховед, одоролог. Слышал?
1: Еще раз.
2: Добрый вечер, я Алина, я одоролог, специалист по запахам. Я работаю в лаборатории дезодорантов. Мы наносим средства на подмышки добровольцев, а потом я, ну, нюхаю их через равные промежутки времени, чтобы понять, работает ли состав.
1: Секунду, подмышки
2: Алина, нюхаем. Ну, может, она не впрямую, может, она... Понимаешь, мне хочется как-то разукрасить. Я не верю, что она прямо вот туда, ну, через трубочку.
1: Оно понятно, на расстоянии.
2: Слушайте, а профессиональные...
1: профессии не бывает, а?
2: Представляешь, ей на профессиональный день одоролога дарят дезодорант как-то.
1: Или представляешь, такой специалист оказался в час пик в метро в жаркую погоду.
2: Да, она раз по вагону прошла такая, раз...
1: О, у тебя это сирень, неплохо.
2: Саша, Володя, да нет, одеколон Саша, помнишь?
1: Сообщение.
2: С Альбертом Филозовым был этот фильм, сейчас вспомню, где
1: он. Продолжаем. Оля пишет: у меня праздник День работника дорожного хозяйства. Мы его отмечаем в середине октября. А вот мой папа, Виктор Васильевич, он всю жизнь отмечал День радио. Он был причастен к этому празднику. Начинал праздновать 1 мая, заканчивал после 9-го. Наш человек.
2: Наш? Да, нет, да все, кто помогает нам не умереть с голода. Все наши люди, друзья мои. Радио будет жить, пока на нем работают такие классные специалисты, как мы с Иваном. Ну и все остальные, кого вы в эфире любите не меньше нашего. Поэтому не волнуйтесь.
1: Да.
2: Будьте с народом, слушайте радио. Еще одна профессия, которая меня зацепила, и я ее специально сейчас нашел. Работаю на птицефабрике с сексологом птиц.
1: Сексологом?
2: Определитель пола цыплят. Очень важная работа на птицефабриках. Нужно за доли секунды понять, петух это или курица. От этого зависит судьба птицы. Представляю, какие там профдеформации. Представляете, тоже человек в метро заходит. Такой. Так. Знаете, вы...
1: А как у цыпленка определить, он петух?
2: Откуда я знаю? Откуда я знаю? Я взрослый-то пока не там, не это самое. Пока, в принципе, одна яйца несет.
1: Заканчивай, все, хватит.
2: Другой по двору ходит.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русская

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: встреча на русском.
1: Вечер на русском сегодня посвящен тому, что мы заканчиваем про отмечать этот самый... Господи,
2: все.
1: Как, в чем сегодня отмечаем?
2: День радио мы сегодня отмечаем.
1: Хорошо, отмечаем, судя по тому, что я забыл, да. Ну и обсуждаем, конечно, что отмечаете вы, наши уважаемые радиослушатели, когда вы это делаете, и какие у вас есть традиции, о которых не знают другие.
2: Вот Кирилл из Казани написал, это ребенок, его профессиональный праздник — День школьника. Он отмечается 19 сентября. Я его пока не знаю, как отмечать, но на заметку взял.
1: 19 сентября. Это еще дети не успели, пришли в школу, не успели понять, на каком они свете, а уже давай праздновать. Привет, Русское радио. Денис из Самары работает тестировщиком мобильных игр. А вот это хорошо, парень устроился. Весь день сижу у компьютера, играю, ищу ошибки. Друзья, завидую, я к вечеру видеть эти экраны не могу. Ну, давайте проясним, у Дениса работает буквально то, за что нас всех в детстве выгоняли из-за стола. В общем, единственный взрослый в Самаре, который может сказать маме: мам, я не деградирую, я на работе.
2: Андрей Макеев, какой праздник ты отмечаешь?
3: С праздником вас всех я поздравляю. Меня сегодня действительно поздравили много людей, и это было очень приятно.
2: Ну, конечно.
3: Так, же, с самого утра. Ну, конечно, это сейчас кажется, ну, конечно. А какое-то время, когда я работал на радио, вообще совершенно никаких поздравлений мне не поступало. Угу. И я потом, ты знаешь, вообще перестал ждать поздравлений, как я сейчас, такая немножко грустная, наверное, история. Настолько, что я, в принципе, праздников-то и не жду. Потому что у нас работа наша, она и так сама по себе каждый день праздник. Мы каждый день кого-то поздравляем, каждый день через нас проходит миллионы поздравлений. Кому-то ты кому-то в любви признаешься.
2: Повседневная рутина.
3: Через тебя проходит признание в любви, через тебя проходит поздравление. И ты настолько преисполняешься этим, как будто у тебя праздник действительно каждый день. Поэтому для меня, вот когда я провожу время в эфире Русского радио, для меня это действительно праздник. Это не какие-то высокие слова, это реально так и есть. Я разделяю праздники с каждым.
2: Но
3: собственно,
2: тем не менее, все-таки позволь нам, Саша, поздравить тебя.
3: Спасибо, дорогие. И вас тоже от всей души.
2: Как обычно желают там бездырочных эфиров или как? Вот это
1: Господи,
2: не люблю это слово, вот не люблю. Но
1: давай гладких эфиров.
2: Гладких
1: что-то
2: эфиров,
3: музыкальных.
2: Музыкальных,
3: Поющих, веселых.
1: Чтобы мысль
3: энергичных.
1: Летела. Чтобы мысль летела, язык за ней успевал. Мысли приходили умные в голову, а не
3: глупые.
1: Спасибо
3: большое.
2: Ну и, конечно, друзья, хотим поздравить абсолютно всех слушателей Русского радио с наступающим Днем Великой Победы.
1: Да. Поздравляем, поздравляем от души, конечно.
2: Да, потому что мы уходим на долгие праздничные выходные, мы вернемся лишь только во вторник. Это какое будет число? 12 мая.
1: Я об этом сейчас даже думать не хочу. Впереди столько дел, друзья мои, столько дел.
2: Столько дел.
1: В общем, будьте с народом, слушайте радио, слушайте «Вечер на русском».
2: И короночка твоя.
1: Конец связи.
2: Мы убежали, пока.
0: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. Угрень 123 710 20 111 14. Категория 13+.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов. 439,99. С 7 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на Окмаркет.ру.
8: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства. Русское радио представляет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
9: Жизнь слишком коротка, чтобы исправлять ошибки. Лучше наделать новых. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Минобороны сообщили, что с предстоящей полуночи до 10 мая Россия объявляет перемирие и призывает украинскую сторону последовать ему. Все группировки вооруженных сил полностью прекратят боевые действия в зоне проведения военной операции, говорится в сообщении. Также должны прекратиться удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Еще в Минобороны заявили, что при попытках Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве, вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Аэропорт Внуково возобновил обслуживание рейсов. Об этом сообщает Росавиация. С полуночи в Москве отменены более 80 вылетов. Больше всего как раз во Внуково. Мэр Сергей Собянин проинформировал, что с начала суток столичный регион атаковали более 50 беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Москва уже 11 лет организует для школьников открытые научно-практические конференции. На них ребята делают первые шаги в науке и создают собственные перспективные проекты. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в этом году в конференциях приняли участие рекордное число учеников – почти 50 тысяч. Юные москвичи представили десятки тысяч оригинальных проектов в разных сферах – от агродронов для борьбы с борщевиком до бизнес-планов по созданию эко-отелей. Победителями и призерами стали более 6 тысяч человек. Опубликован график отключения горячей воды в Москве. Его можно посмотреть на портале mos.ru. Сейчас максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней. Совсем не отключать ее нельзя, так как любой системе для нормального функционирования необходимы профилактические работы, отметили в мэрии. Чтобы узнать, когда не будет горячей воды, достаточно в онлайн-сервисе указать свой адрес, улицу и номер дома. О развитии событий в выпуске менее чем через час.

общем, скажу так, что звезды здесь, в эфире Русского радио, готовы сделать все ради вашего настроения, ради того, чтобы оно действительно было соответствующим, таким вот майским. Если у вас, тем более, закончился рабочий день, и вы отправляетесь куда-то на прогулку, а может быть, уже и завтра у вас выходной планируется, то вообще шикарно. Здесь все будет создано специально для вашего настроения, для того, чтобы встретить предстоящий день в нужной тональности. Ну, поплакать, ну, посмотрим, может быть, придется, потому что в этом часе у нас будут совершенно разные песни, а песни у нас такие, за душу берут. И поплакать, и потанцевать, и даже подняться выше облаков тоже сможем. Да прямо сейчас не будем оттягивать этот момент. Владимир Пресняков вместе с нами уже здесь. Всем здравствуйте, классного настроения вам.